0: Часть 6 госгимназий планируется открыть 10 класса, что позволит обеспечить в общей сложности до 4500 мест для учащихся. К 2029 году планируется ввести единую систему изучения государственного языка для взрослых, чтобы уменьшить существующую институциональную раздробленность и улучшить доступность и качество обучения, говорится в концептуальном докладе Министерства образования и науки, который во вторник рассмотрело правительство. В настоящее время финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых организует несколько госучреждений, используя различные программы и источники финансирования. Это создает неравные требования для организаторов обучения, затрудняет учет данных и контроль качества, а также мешает людям ориентироваться в предложениях. В докладе говорится, что в этом году финансируемое государством обучение латышскому языку планируется обеспечить более чем 7100 взрослым. А в рамках программ Госагентства занятости язык будут изучать еще почти 2630 взрослых. Одновременно в вузах Латвии учатся более 12 тысяч иностранных студентов, которые также являются одной из потенциальных групп изучающих латышский язык. Курсы латышского языка для взрослых организуют и самоуправление. В прошлом году их обеспечили 7 самоуправлений. В курсах могут участвовать граждане, неграждане, иностранцы с постоянным видом на жительство и украинцы, изучая латышский язык на уровнях от А1 до Б2. Новая система предусматривает сохранение этой возможности, одновременно введя единые требования и централизованный учет. Новая система будет предназначена для взрослых, чей родной язык не является латышским и которые законно прибывают в Латвии с особым вниманием к новоприбывшим. Она также охватывает представителей диаспоры и членов их семей, которые готовятся вернуться в Латвию, а также иностранных студентов и других специалистов, чтобы способствовать их интеграции в общество и на рынок труда. Планируется, что новая система обеспечит единую подачу заявок на курсы латышского языка, централизованный учет данных и единые требования к содержанию обучения педагогам и надзору за качеством. Предусмотрено создание модели изучения языка на платформе управления навыками взрослых STARS, которая будет связана с другими государственными информационными системами. Переход на новую систему будет происходить постепенно. На первом этапе до 2027 года планируется подготовить необходимые нормативные акты и установить единые требования для организаторов обучения. На втором этапе до 2028 года предусмотрена разработка модуля STARS и пилотные проекты, а с 2029 года все финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых планируется организовывать в единой системе. В новой системе будет доступна единая информация о курсах, тесты для самооценки языковых навыков и централизованный учет результатов обучения. В целом, для обеспечения обучения латышскому языку планируется запросить более 2,5 миллионов евро в год с 2028 по 2030 год, а с 2030 года планируется также привлечь финансирование из фондов Европейского Союза в размере почти 9 миллионов 600 тысяч евро. Пострадавшие от ливней самоуправление Талсинского края в течение недели планируют оценить ущерб и попросить помощи у правительства, сообщил председатель Талсинской краевой думы Ансис Берзинш. Вызванные сильным дождем наводнения в Талсинском крае в настоящее время не представляют угрозы для жизни жителей, но создают неудобства в повседневной жизни, поскольку приходится объезжать закрытые участки дорог и какое-то время обходиться без электроснабжения, признал Берзинш. Людям, живущим в окрестностях Дурсупа, приходится считаться с неудобствами, добираться до места назначения, возвращаясь домой по объездным дорогам. На данный момент это самый большой ущерб. В Дурсупе поток воды также частично разрушил детскую игровую площадку. Берзинш сообщил, что интенсивный дождь в понедельник нанес ущерб многим участкам государственных и муниципальных дорог. Закрыты те участки дорог, где движение транспорта невозможно из-за размывов, а также установлены предупреждающие знаки. Глава самоуправления призывает жителей соблюдать ограждающие предупреждающие знаки, чтобы не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих в местах, опасных из-за размывов. Кроме того, в ближайшие 48 часов прогнозируется дождь, который может еще больше усугубить ситуацию, добавил Берзинш. Затоплен цокольный этаж и санузел здания Талсинского ЗАГСа, а также площадь у Талсинского центра культуры. Это территории, где риски затопления были выявлены ранее. В административном здании Пастенской волости, где также находится Дом культуры и другие учреждения, от ливней дней пострадал подвальный этаж, поэтому временно отключено электричество как в этом здании, так и в многоквартирных домах, чтобы можно было провести ремонтные работы. Из-за повреждений, вызванных ливнями, временно закрыт участок региональной автодороги Юрмала-Талси между Дурсупе и Лауциене. В ближайшее время дорога будет закрыта и будут организованы ремонтные работы. Из-за сильных ливней в окрестностях Талси затоплены, размыты 3 участка дорог, которые в настоящее время закрыты, а движение направлено по объездным путям. Закрыт также участок местной дороги Лейб-Кални, Стумбри, у реки Дурсупе и участок местной дороги Веже-Гарлине от Плявупе до перекрестка с дорогой Стенде-Лауциене-Мерсракс. Размывы наблюдаются и на других дорогах в окрестностях Талси и Венспилса. В конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха и местами пройдут кратковременные дожди. В четверг температура не превысит плюс 16, плюс 21. В пятницу и субботу она поднимется до плюс 18, плюс 23 градусов. А в воскресенье воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбики термометра могут подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидается дождь и гроза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В первом полугодии этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности почти 8 миллионов евро. В первые 6 месяцев 2026 года было совершено 2829 случаев мошенничества. При этом было предотвращено 10960 случаев мошенничества на общую сумму свыше 11 миллионов евро. По наблюдениям членов Ассоциации финансовой отрасли, мошенники адаптировали свои схемы к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Наряду с телефонным и инвестиционным мошенничеством были особенно распространены фишинговые кампании, в которых преступники выдавали себя за сотрудников банков, службы госдоходов, госагентства соцстрахования, курьерских служб и других организаций, чтобы заставить людей раскрыть свои данные или подтвердить мошеннические платежи. В свою очередь, в начале лета все чаще использовали схемы, связанные с путешествиями. В целом, большинство случаев мошенничества по-прежнему основаны не на сложных технических атаках, а на социальной инженерии. Мошенники входят в доверие и убеждают людей совершать действия, которые приводят к потере денег или данных. Чешский производитель «Шкода-вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей завода в Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода-вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. Нынешнее правительство не может отменить решение предыдущего кабинета министров о поддержке лесной отрасли, поскольку это юридически невозможно, заявил Андрис Кулбергс, комментируя протест Генеральной прокуратуры с требованием отменить данные решения. Ранее телеканал ТВ-3 сообщил, что после многомесячной проверки прокуратура пришла к выводу о незаконности действий кабинета министров, поручившего Латвия Свалс Межи изменить механизм ценообразования на древесину. В связи с этим Генпрокуратура направила правительству протест с требованием отменить эти решения. Вчера на закрытом заседании правительство приняло решение о том, как ответить Генпрокуратуре. Кулбергс подчеркнул, что у нынешнего правительства нет юридических оснований для пересмотра этих вопросов. По его мнению, протест Генпрокуратуры не обоснован, так как его невозможно исполнить. В то же время Кабинет министров постановил, что Министерство юстиции и Госканцелярия должны до пятницы 24 июля определить возможные варианты запроса разъяснений у Конституционного суда относительно правомочности действий предыдущего Кабинета министров. Кроме того, по словам Кулбергса, необходимо внести изменения в нормативную базу, чтобы в случае возникновения подобных ситуаций в будущем правительство имело четкое представление о порядке действий. Ранее сообщалось, что прокуратура оспаривает льготы, предоставленные правительством для лесной отрасли, утверждая, что эти решения основывались на недостоверной информации и привели к значительным финансовым потерям для государства. В первом квартале этого года в Латвии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост долга сектора правительства по отношению к ВВП был более стремительным, чем в среднем по Евросоюзу, свидетельствуют данные Евростат. В Латвии, как и в Литве, в первом квартале госдолг в годовом исчислении вырос на 1,9% пункта, в Эстонии на 1,3%. Долг сектора госуправления в первом квартале увеличился в 19 странах ЕС, а самый стремительный рост был в Финляндии плюс 5,5% и Болгарии плюс 4,8%. В то же время самое большое снижение зарегистрировано в Греции минус 9,4% и на Кипре минус 7,4%. В среднем по ЕС рост составил 1,5% пункта. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро в ходе двухдневного визита в Латвию ознакомился с готовностью страны к кризисам, миграционной политикой и ситуацией на внешней границе. Он заверил, что Эстония окажет Латвии поддержку в борьбе с нелегальной миграцией. В центре внимания встреч также было сотрудничество Эстонии и Латвии в пресечении организованной преступности и трансграничной наркоторговли. По словам Таро, Латвия является для Эстонии одним из важнейших партнеров в сфере безопасности. Латвия не только ближайший сосед, но и один из самых надежных союзников. Сотрудничество наших правоохранительных органов носит практический и эффективный характер и основывается на взаимном доверии и общих целях, сказал министр внутренних дел. Он добавил, что по сравнению с Эстонией ситуация для латвийцев значительно напряженнее, и борьба с незаконным пересечением границы, к сожалению, уже стала рутиной. Опыт Латвии в противодействии злонамеренным атакам бесценен, и наши коллеги-полицейские время от времени перенимают его, когда мы отправляем их на помощь нашим соседям для пресечения особо серьезных враждебных инициатив. Это сотрудничество продолжится, подчеркнул Таро. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии RB Rail Оира Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Правительство не собирается обманывать учителей, поэтому обещанные 57 миллионов евро на зарплаты педагогам нужно будет найти уже этой осенью, заявил в среду премьер-министр Андрис Кулбергс. Необходимость в этом финансировании – это наследие, оставленное предыдущим правительством. В то же время экономические показатели на 0,4% отстают от прогнозируемых, и это влияет на государственный бюджет уже в этом году. Поэтому нужно искать не только средства на уже включенные в бюджет нужды, но и найти деньги на этот «Милый подарочек», — сказал Кулбергс. По мнению премьер-министра, политики, принимая решения о новых нуждах и финансово-затратных мерах, должны при этом уметь ответить на вопрос, где найти для них финансирование. «Деньги на принтере не печатаются», — добавил премьер. «Средства можно не только перераспределить, но и увеличить доходы государства. Например, в следующем году будут программы, с помощью которых государство сможет привлечь дополнительное финансирование. Однако для использования таких возможностей потребуются политические решения. Если политики не захотят их принимать, финансирование для педагогов придется искать за счет сокращения расходов в других сферах», — сказал Кулбергс. В настоящее время прямой военной угрозы со стороны России не наблюдается, но общество должно быть бдительным, заявил президент Эдгар Ринкевич в среду после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Он добавил, что страны НАТО и ЕС регулярно обмениваются различной информацией, в том числе аналитической.

повышенное внимание различным сигналам и продолжают делать все, чтобы обеспечить безопасность, сказал Ринкевич. В последние недели ряд высокопоставленных должностных лиц стран Балтии и других государств региона отмечали, что Россия увязла в войне против Украины. В связи с этим, по их оценке, возрастает риск того, что Москва может пойти на авантюрные шаги и предпринять действия против одной из стран восточного фланга НАТО. Говоря о готовности Латвии реагировать на возможные провокации и гибридные атаки, президент отметил, что органы государственной безопасности, а также структуры внутренних дел и обороны постоянно анализируют развитие ситуации. По словам Ринкевича, высшие должностные лица государства регулярно получают от профильных ведомств информацию как о расследованиях, которые продолжаются, так и о делах, по которым уже достигнуты конкретные результаты. Общественность узнает о таких делах, когда уже предъявлены обвинения и произведены задержания. Однако, учитывая специфику работы правоохранительных органов и служб безопасности, не всегда возможно сообщать об этом раньше, пояснил президент. Можем ли мы все предугадать и ко всему быть готовыми? Нет, это нужно сказать честно, всегда остается серая зона, заявил Ринкевич. Президент также высоко оценил работу органов госбезопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и других ведомств. Он призвал общество с пониманием относиться к тому, что не вся информация может быть обнародована сразу. Безопасность никогда не бывает конечным результатом. Это постоянно меняющийся процесс. 100% предотвратить абсолютно все невозможно. Думаю, мы действуем адекватно. Но каждый день возникают новые вызовы, отметил президент. Глава государства сообщил, что в среду на заседании Совета национальной безопасности планируется заслушать доклады органов госбезопасности, а также обсудить вопросы обеспечения безопасности выборов и технологические решения. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура в среду 22 июля провели обыски в Баусской больнице и Елговской городской больнице. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в сотрудничестве с Европейской прокуратурой провело процессуальные действия по уголовному делу, включая обыски. Уголовный процесс был начат Европейской прокуратурой весной 2026 года на основании информации, предоставленной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В рамках дела расследования возможное мошенничество в крупном размере и злоупотребление служебным положением, связанные с двумя госзакупками в латвийских больницах. Предполагаемые преступные действия могли нанести ущерб как финансовым интересам Латвии, так и Европейского Союза. Расследование касается двух закупок стоимостью 491 500 евро и 165 500 евро. Как отметили в Европейской прокуратуре, это одно из нескольких уголовных процессов, которые Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура расследуют в связи с возможными преступлениями в сфере госзакупок в латвийских больницах. В случае отмены мероприятий из-за угрозы воздушному пространству стоимость билетов возвращать не надо, предусматривают поправки к закону о безопасности публичных, развлекательных и праздничных мероприятий, которые Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду 22 июля поддержала в окончательном чтении. По этим поправкам Сейм примет решение на внеочередном заседании в четверг 23 июля. Поправки предусматривают, что организатору мероприятия запрещается начинать публичное мероприятие, а также он обязан его прервать, если в месте проведения мероприятия или на непосредственно прилегающей к нему территории объявлено раннее предупреждение об угрозе воздушному пространству, которое создает прямую или существенную угрозу жизни и здоровью людей и требует немедленных действий для обеспечения безопасности населения. Законопроект также предусматривает, что если проведение публичного мероприятия было прервано и его по объективным причинам нельзя было возобновить, то мероприятие будет считаться отмененным. Если платное публичное мероприятие будет отменено из-за угрозы, его невозможно будет начать или продолжить по независящим от организатора причинам, поставщик услуги не будет обязан возмещать посетителю стоимость билета или иной платы за участие. Эта норма будет распространяться на мероприятия, которые состоятся после вступления закона в силу, независимо от того, когда был приобретен билет или осуществлена оплата за участие. Закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения. В конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха и местами пройдут кратковременные дожди. В четверг температура не превысит плюс 16, плюс 21. В пятницу и субботу она поднимется до плюс 18, плюс 23 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбики термометра могут подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидается дождь и гроза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть

0: быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В первом полугодии этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности почти 8 миллионов евро. В первые 6 месяцев 2026 года было совершено 2829 случаев мошенничества. При этом было предотвращено 10960 случаев мошенничества на общую сумму свыше 11 миллионов евро. По наблюдениям членов Ассоциации финансовой отрасли, мошенники адаптировали свои схемы к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Наряду с телефонным и инвестиционным мошенничеством были особенно распространены фишинговые кампании, в которых преступники выдавали себя за сотрудников банков, службы госдоходов, госагентства соцстрахования, курьерских служб и других организаций, чтобы заставить людей раскрыть свои данные или подтвердить мошеннические платежи. В свою очередь, в начале лета все чаще использовали схемы, связанные с путешествиями. В целом, большинство случаев мошенничества по-прежнему основаны не на сложных технических атаках, а на социальной инженерии. Мошенники входят в доверие и убеждают людей совершать действия, которые приводят к потере денег или данных. Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей заводов Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода Вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. Нынешнее правительство не может отменить решение предыдущего кабинета министров о поддержке лесной отрасли, поскольку это юридически невозможно, заявил Андрис Кулбергс, комментируя протест Генеральной прокуратуры с требованием отменить данные решения. Ранее телеканал ТВ-3 сообщил, что после многомесячной проверки прокуратура пришла к выводу о незаконности действий кабинета министров, поручившего Латвиясвалсмэжи изменить механизм ценообразования на древесину. В связи с этим Генпрокуратура направила правительству протест с требованием отменить эти решения. Вчера на закрытом заседании правительство приняло решение о том, как ответить Генпрокуратуре. Кулбергс подчеркнул, что у нынешнего правительства нет юридических оснований для пересмотра этих вопросов. По его мнению, протест Генпрокуратуры не обоснован, так как его невозможно исполнить. В то же время Кабинет министров постановил, что Министерство юстиции и Госканцелярия должны до пятницы 24 июля определить возможные варианты запроса разъяснений у Конституционного суда относительно правомочности действий предыдущего Кабинета министров. Кроме того, по словам Кулбергса, необходимо внести изменения в нормативную базу, чтобы в случае возникновения подобных ситуаций в будущем правительство имело четкое представление о порядке действий. Ранее сообщалось, что прокуратура оспаривает льготы, предоставленные правительством для лесной отрасли, утверждая, что эти решения основывались на недостоверной информации и привели к значительным финансовым потерям для государства. В первом квартале этого года в Латвии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост долга сектора правительства по отношению к ВВП был более стремительным, чем в среднем по Евросоюзу, свидетельствуют данные Евростат. В Латвии, как и в Литве, в первом квартале госдолг в годовом исчислении вырос на 1,9% пункта, в Эстонии на 1,3%. Долг сектора госуправления в первом квартале увеличился в 19 странах ЕС, а самый стремительный рост был в Финляндии плюс 5,5% и Болгарии плюс 4,8%. В то же время самое большое снижение зарегистрировано в Греции минус 9,4% и на Кипре минус 7,4%. В среднем по ЕС рост составил 1,5% пункта. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро в ходе двухдневного визита в Латвию ознакомился с готовностью страны к кризисам, миграционной политикой и ситуацией на внешней границе. Он заверил, что Эстония окажет Латвии поддержку в борьбе с нелегальной миграцией. В центре внимания встреч также было сотрудничество Эстонии и Латвии в пресечении организованной преступности и трансграничной наркоторговли. По словам Таро, Латвия является для Эстонии одним из важнейших партнеров в сфере безопасности. Латвия не только ближайший сосед, но и один из самых надежных союзников. Сотрудничество наших правоохранительных органов носит практический и эффективный характер и основывается на взаимном доверии и общих целях, сказал министр внутренних дел. Он добавил, что по сравнению с Эстонией ситуация для латвийцев значительно напряженнее, и борьба с незаконным пересечением границы, к сожалению, уже стала рутиной. Опыт Латвии в противодействии злонамеренным атакам бесценен, и наши коллеги-полицейские время от времени перенимают его, когда мы отправляем их на помощь нашим соседям для пресечения особо серьезных враждебных инициатив. Это сотрудничество продолжится, подчеркнул Таро. Правительство не намерено подводить учителей, поэтому обещанные 57 миллионов евро на оплату труда педагогов придется изыскать уже этой осенью, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он охарактеризовал необходимость этого финансирования как наследие, оставленное предыдущим правительством. В то же время экономические показатели отстают от прогнозов на 0,4%, что уже в этом году сказывается на бюджете. Поэтому нужно искать не только средства на потребности, уже заложенные в бюджете, но и деньги на этот приятный подарочек, сказал Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что политики, принимая решения о новых потребностях, одновременно должны быть способны ответить на вопрос, где взять на них деньги. Кулбергс отметил, что средства можно не только перераспределять, но и увеличивать доходы государства. Например, в следующем году будут доступны программы, с помощью которых государство сможет привлечь дополнительное финансирование. Однако для использования таких возможностей потребуются политические решения. Если политики не захотят их принимать, то средства на оплату труда педагогов придется искать за счет сокращения расходов в других сферах, признал Кулбергс. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Оира Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Во вторник правительство поручило Министерству экономики в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой до октября разработать типовую техническую спецификацию для убежищ, включив в нее оптимальные требования к их промышленному производству, поставкам и размещению. Также Министерство экономики в сотрудничестве с Министерством по делам умного управления и регионального развития до декабря оценит необходимость внесения поправок в нормативное регулирование в области планирования развития территорий, предусмотрев право отступать от требований территориального планирования, если строительство отдельно строящихся убежищ на земельном участке или территории с существующей структурной застройкой может быть невозможным. Чтобы способствовать строительству отдельно стоящих убежищ, правительство планирует поручить министерствам договориться о начале разработки типового проекта, говорится в проекте доклада. Финансирование из фондов ЕС составит 8,5 миллионов евро, а финансирование из госбюджета не менее 1,5 миллиона евро, чтобы обеспечить строительство 10 типовых убежищ как минимум в 5 административно-территориальных единицах. По данным отдела внешних связей Рижского городского совета, на данный момент в 10 классы рижских муниципальных школ приняты 3762 ученика. Еще 214 кандидатов приняли приглашение. В настоящее время в 10 классе имеется приблизительно 158 вакансий. Количество вакансий постоянно меняется, поскольку некоторые ученики предпочитают продолжить обучение в других школах. Вакантными считаются места, если в электронной системе приема нет активных заявок. Заявки на вакантные места могут подавать кандидаты, отвечающие требованиям приема в конкретное учебное заведение. Прием новых заявок по электронную систему приема завершен. Если заявка уже была подана в систему, она остается активной, даже если абитуриент подает заявку на вакантные места. Даже после подачи заявки на вакантные места абитуриент может получить приглашение в одну из ранее отобранных в электронном виде школ, если позже место освободится. Прием в 10 класс на вакантные места будет продолжаться до тех пор, пока остаются свободные места в соответствующих образовательных программах. В то же время на этой неделе продолжается прием в профессиональные учебные заведения, поэтому наблюдается поток абитуриентов между учебными заведениями, что также влияет на движение очередей на поступление в школы Рижского муниципалитета. В общей сложности приглашения были разосланы 4813 уникальным заявителям, что составляет 90% от всех заявителей. Как уже сообщалось, по данным, собранным муниципалитетом, в этом году в Рижские учебные заведения подали заявление на поступление в 10 класс 5332 ученика. Всего было получено 41581 заявление, или в среднем 785 заявлений на одно учебное заведение. В этом году в 54 средних школах Риги, включая 6 госгимназий, планируется открыть 10 классы, что позволит обеспечить в общей сложности до 4500 мест для учащихся. К 2029 году планируется ввести единую систему изучения государственного языка для взрослых, чтобы уменьшить существующую институциональную раздробленность и улучшить доступность и качество обучения, говорится в концептуальном докладе Министерства образования и науки, который во вторник рассмотрело правительство. В настоящее время финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых организует несколько госучреждений, используя различные программы и источники финансирования. Это создает неравные требования для организаторов обучения, затрудняет учет данных и контроль качества, а также мешает людям ориентироваться в предложениях. В докладе говорится, что в этом году финансируемое государством обучение латышскому языку планируется обеспечить более чем 7100 взрослым. А в рамках программ Госагентства занятости язык будут изучать еще почти 2630 взрослых. Одновременно в вузах Латвии учатся более 12 тысяч иностранных студентов, которые также являются одной из потенциальных групп изучающих латышский язык. Курсы латышского языка для взрослых организуют и самоуправление. В прошлом году их обеспечили 7 самоуправлений. В курсах могут участвовать граждане, неграждане, иностранцы с постоянным видом на жительство и украинцы, изучая латышский язык на уровнях от А1 до Б2. Новая система предусматривает сохранение этой возможности, одновременно введя единые требования и централизованный учет. Новая система будет предназначена для взрослых, чей родной язык не является латышским и которые законно законно пребывают в Латвии с особым вниманием к новоприбывшим. Она также охватывает представителей диаспоры и членов их семей, которые готовятся вернуться в Латвию, а также иностранных студентов и других специалистов, чтобы способствовать их интеграции в общество и на рынок труда. Планируется, что новая система обеспечит единую подачу заявок на курсы латышского языка, централизованный учет данных и единые требования к содержанию обучения педагогам и надзору за качеством. Предусмотрено создание модели изучения языка на платформе управления навыками взрослых STARS, которая будет связана с другими государственными информационными системами. Переход на новую систему будет происходить постепенно. На первом этапе до 2027 года планируется подготовить необходимые нормативные акты и установить единые требования для организаторов обучения. На втором этапе до 2028 года предусмотрена разработка модуля STARS и пилотные проекты, а с 2029 года все финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых планируется организовывать в единой системе. В новой системе будет доступна единая информация о курсах, тесты для самооценки языковых навыков и централизованный учет результатов обучения. В целом, для обеспечения обучения латышскому языку планируется запросить более 2,5 миллионов евро в год с 2028 по 2030 год, а с 2030 года планируется также привлечь финансирование из фондов Европейского Союза в размере почти 9 миллионов 600 тысяч евро. Пострадавшие от ливней самоуправление Талсинского края в течение недели планируют оценить ущерб и попросить помощи у правительства, сообщил председатель Талсинской краевой думы Ансис Берзинш. Вызванные сильным дождем наводнения в Талсинском крае в настоящее время не представляют угрозы для жизни жителей, но создают неудобства в повседневной жизни, поскольку приходится объезжать закрытые участки дорог и какое-то время обходиться без электроснабжения, признал Берзинш. Людям, живущим в окрестностях Дурсупа, приходится считаться с неудобствами, добираться до места назначения, возвращаясь домой по объездным дорогам. На данный момент это самый большой ущерб. В Дурсупе поток воды также частично разрушил детскую игровую площадку. Берзинш сообщил, что интенсивный дождь в понедельник нанес ущерб многим участкам государственных и муниципальных дорог. Закрыты те участки дорог, где движение транспорта невозможно из-за размывов, а также установлены предупреждающие знаки. Глава самоуправления призывает жителей соблюдать ограждающие предупреждения. Чтобы не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих в местах, опасных из-за размывов. Кроме того, в ближайшие 48 часов прогнозируется дождь, который может еще больше усугубить ситуацию, добавил Берзинш. Затоплен цокольный этаж и санузел здания Талсинского ЗАГСа, а также площадь у Талсинского центра культуры. Это территории, где риски затопления были выявлены ранее. В административном здании Пастенской волости, где также находится Дом культуры и другие учреждения, от ливней пострадал подвальный этаж, поэтому временно отключено электричество как в этом здании, так и в многоквартирных домах, чтобы можно было провести ремонтные работы. Из-за повреждений, вызванных ливнями, временно закрыт участок региональной автодороги Юрмала-Талси между Дурсупе и Лауциене. В ближайшее время дорога будет закрыта и будут организованы ремонтные работы. Из-за сильных ливней в окрестностях Талси затоплены, размыты 3 участка дорог, которые в настоящее время закрыты, а движение направлено по объездным путям. Закрыт также участок местной дороги Лейпкални, Стумбри у реки Дурсупе и участок местной дороги Веже, Гарлине от Плявупе до перекрестка с дорогой Стенде, Лауциене, Мерсракс. Размывы наблюдаются и на других дорогах в окрестностях Талси и Венспилса. В конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха и местами пройдут кратковременные дожди. В четверг температура не превысит плюс 16, плюс 21. В пятницу и субботу она поднимется до плюс 18, плюс 23 градусов. А в воскресенье воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбики термометра могут подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидается дождь и гроза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте!
2: В первом полугодии этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности почти 8 миллионов евро. В первые 6 месяцев 2026 года было совершено 2829 случаев мошенничества. При этом было предотвращено 10960 случаев мошенничества на общую сумму свыше 11 миллионов евро. По наблюдениям членов Ассоциации финансовой отрасли, мошенники адаптировали свои схемы к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Наряду с телефонным и инвестиционным мошенничеством были особенно распространены фишинговые кампании, в которых преступники выдавали себя за сотрудников банков, службы госдоходов, госагентства соцстрахования, курьерских служб и других организаций, чтобы заставить людей раскрыть свои данные или подтвердить мошеннические платежи. В свою очередь, в начале лета все чаще использовали схемы, связанные с путешествиями. В целом, большинство случаев мошенничества по-прежнему основаны не на сложных технических атаках, а на социальной инженерии. Мошенники входят в доверие и убеждают людей совершать действия, которые приводят к потере денег или данных. Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей заводов Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода Вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. Нынешнее правительство не может отменить решение предыдущего кабинета министров о поддержке лесной отрасли, поскольку это юридически невозможно, заявил Андрис Кулбергс, комментируя протест Генеральной прокуратуры с требованием отменить данные решения. Ранее телеканал ТВ-3 сообщил, что после многомесячной проверки прокуратура пришла к выводу о незаконности действий кабинета министров, поручившего Latvijas Valsts Meži изменить механизм ценообразования на древесину. В связи с этим Генпрокуратура направила правительству протест с требованием отменить эти решения. Вчера на закрытом заседании правительство приняло решение о том, как ответить Генпрокуратуре. Кулбергс подчеркнул, что у нынешнего правительства нет юридических оснований для пересмотра этих вопросов. По его мнению, протест Генпрокуратуры не обоснован, так как его невозможно исполнить. В то же время Кабинет министров постановил, что Министерство юстиции и Госканцелярия должны до пятницы 24 июля определить возможные варианты запроса разъяснений у Конституционного суда относительно правомочности действий предыдущего Кабинета министров. Кроме того, по словам Кулбергса, необходимо внести изменения в нормативную базу, чтобы в случае возникновения подобных ситуаций в будущем правительство имело четкое представление о порядке действий. Ранее сообщалось, что прокуратура оспаривает льготы, предоставленные правительством для лесной отрасли, утверждая, что эти решения основывались на недостоверной информации и привели к значительным финансовым потерям для государства. В первом квартале этого года в Латвии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост долга сектора правительства по отношению к ВВП был более стремительным, чем в среднем по Евросоюзу, свидетельствуют данные Евростат. В Латвии, как и в Литве, в первом квартале госдолг в годовом исчислении вырос на 1,9% пункта, в Эстонии – на 1,3%. Долг сектора госуправления в первом квартале увеличился в 19 странах ЕС, а самый стремительный рост был в Финляндии – плюс 5,5% и Болгарии – плюс 4,8%. В то же время самое большое снижение зарегистрировано в Греции – минус 9,4% и на Кипре – минус 7,4%. В среднем по ЕС рост составил 1,5% пункта. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро в ходе двухдневного визита в Латвию ознакомился с готовностью страны к кризисам, миграционной политикой и ситуацией на внешней границе. Он заверил, что Эстония окажет Латвии поддержку в борьбе с нелегальной миграцией. В центре внимания встреч также было сотрудничество Эстонии и Латвии в пресечении организованной преступности и трансграничной наркоторговли. По словам Таро, Латвия является для Эстонии одним из важнейших партнеров в сфере безопасности. Латвия не только ближайший сосед, но и один из самых надежных союзников. Сотрудничество наших правоохранительных органов носит практический и эффективный характер и основывается на взаимном доверии и общих целях, сказал министр внутренних дел. Он добавил, что по сравнению с Эстонией ситуация для латвийцев значительно напряженнее, и борьба с незаконным пересечением границы, к сожалению, уже стала рутиной. Опыт Латвии в противодействии злонамеренным атакам бесценен, и наши коллеги-полицейские время от времени перенимают его, когда мы отправляем их на помощь нашим соседям для пресечения особо серьезных враждебных инициатив. Это сотрудничество продолжится, подчеркнул Таро. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Ойр Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Правительство не собирается обманывать учителей, поэтому обещанные 57 миллионов евро на зарплаты педагогам нужно будет найти уже этой осенью, заявил в среду премьер-министр Андрис Кулбергс. Необходимость в этом финансировании – это наследие, оставленное предыдущим правительством. В то же время экономические показатели на 0,4% отстают от прогнозируемых, и это влияет на государственный бюджет уже в этом году. Поэтому нужно искать не только средства на уже включенные в бюджет нужды, но и найти деньги на этот «милый подарочек», сказал Кулбергс. По мнению премьер-министра, политики, принимая решения о новых нуждах и финансово-затратных мерах, должны при этом уметь ответить на вопрос, где найти для них финансирование. «Деньги на принтере не печатаются», добавил премьер. Средства можно не только перераспределить, но и увеличить доходы государства. Например, в следующем году будут программы, с помощью которых государство сможет привлечь дополнительное финансирование. Однако для использования таких возможностей потребуются политические решения. Если политики не захотят их принимать, финансирование для педагогов придется искать за счет сокращения расходов в других сферах, сказал Кулбергс. В настоящее время прямой военной угрозы со стороны России не наблюдается, но общество должно быть бдительным, заявил президент Эдгар Ринкевич в среду после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Он добавил, что страны НАТО и ЕС регулярно обмениваются различной информацией, в том числе аналитической и разведывательной. По словам президента, прямой военной угрозы не наблюдается, однако не исключены некие гибридные операции, одна из которых на латвийско-белорусской границе продолжается с 2021 года. Ринкевич сказал, что нельзя исключать различного рода диверсионные акты, поэтому обществу следует быть бдительным и обращать внимание на потенциально подозрительные действия. Президент заверил, что органы безопасности работают с союзниками и анализируют информацию. К тому же многое уже предотвращено. Учитывая, что Россия увязла в Украине и непредсказуемо страны восточного фланга уделяют повышение

0: Частные лица государства регулярно получают от профильных ведомств информацию как о расследованиях, которые продолжаются, так и о делах, по которым уже достигнуты конкретные результаты. Общественность узнает о таких делах, когда уже предъявлены обвинения и произведены задержания. Однако, учитывая специфику работы правоохранительных органов и служб безопасности, не всегда возможно сообщать об этом раньше, пояснил президент. Можем ли мы все предугадать и ко всему быть готовыми? Нет, это нужно сказать честно, всегда остается серое зона, заявил Ринкевич. Президент также высоко оценил работу органов госбезопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и других ведомств. Он призвал общество с пониманием относиться к тому, что не вся информация может быть обнародована сразу. Безопасность никогда не бывает конечным результатом. Это постоянно меняющийся процесс. 100% предотвратить абсолютно все невозможно. Думаю, мы действуем адекватно. Но каждый день возникают новые вызовы, отметил президент. Глава государства сообщил, что в среду на заседании Совета национальной безопасности планируется заслушать доклады органов госбезопасности, а также обсудить вопросы обеспечения безопасности выборов и технологические решения. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура в среду 22 июля провели обыски в Баусской больнице и Елговской городской больнице. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в сотрудничестве с Европейской прокуратурой провело процессуальные действия по уголовному делу, включая обыски. Уголовный процесс был начат Европейской прокуратурой весной 2026 года на основании информации, предоставленной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В рамках дела расследования возможное мошенничество в крупном размере и злоупотребление служебным положением, связанные с двумя госзакупками в латвийских больницах. Предполагаемые преступные действия могли нанести ущерб как финансовым интересам Латвии, так и Европейского Союза. Расследование касается двух закупок стоимостью 491 500 евро и 165 500 евро. Как отметили в Европейской прокуратуре, это одно из нескольких уголовных процессов, которые Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура расследуют в связи с возможными преступлениями в сфере госзакупок в латвийских больницах. В случае отмены мероприятий из-за угрозы воздушному пространству стоимость билетов возвращать не надо, предусматривают поправки к закону о безопасности публичных, развлекательных и праздничных мероприятий, которые Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду 22 июля поддержала в окончательном чтении. По этим поправкам Сейм примет решение на внеочередном заседании в четверг 23 июля. Поправки предусматривают, что организатору мероприятия запрещается начинать публичное мероприятие, а также он обязан его прервать, если в месте проведения мероприятия или на непосредственно прилегающей к нему территории объявлено раннее предупреждение об угрозе воздушному пространству, которое создает прямую или существенную угрозу жизни и здоровью людей и требует немедленных действий для обеспечения безопасности населения. Законопроект также предусматривает, что если проведение публичного мероприятия было прервано и его по объективным причинам нельзя было возобновить, то мероприятие будет считаться отмененным. Если платное публичное мероприятие будет отменено из-за угрозы, его невозможно будет начать или продолжить по независящим от организатора причинам, поставщик услуги не будет обязан возмещать посетителю стоимость билета или иной платы за участие. Эта норма будет распространяться на мероприятия, которые состоятся после вступления закона в силу, независимо от того, когда был приобретен билет или осуществлена оплата за участие. Закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения. В конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха и местами пройдут кратковременные дожди. В четверг температура не превысит плюс 16, плюс 21. В пятницу и субботу она поднимется до плюс 18, плюс 23 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбики термометра могут подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидается дождь и гроза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В первом полугодии этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности почти 8 миллионов евро. В первые 6 месяцев 2026 года было совершено 2829 случаев мошенничества. При этом было предотвращено 10960 случаев мошенничества на общую сумму свыше 11 миллионов евро.

По наблюдениям членов Ассоциации финансовой отрасли, мошенники адаптировали свои схемы к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Наряду с телефонным и инвестиционным мошенничеством были особенно распространены фишинговые кампании, в которых преступники выдавали себя за сотрудников банков, службы госдоходов, госагентства соцстрахования, курьерских служб и других организаций, чтобы заставить людей раскрыть свои данные или подтвердить мошеннические платежи. В свою очередь, в начале лета все чаще использовали схемы, связанные с путешествиями. В целом, большинство случаев мошенничества по-прежнему основаны не на сложных технических атаках, а на социальной инженерии. Мошенники входят в доверие и убеждают людей совершать действия, которые приводят к потере денег или данных. Чешский производитель «Шкода-вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей завода в Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода-вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. Нынешнее правительство не может отменить решение предыдущего кабинета министров о поддержке лесной отрасли, поскольку это юридически невозможно, заявил Андрис Кулбергс, комментируя протест Генеральной прокуратуры с требованием отменить данные решения. Ранее телеканал ТВ-3 сообщил, что после многомесячной проверки прокуратура пришла к выводу о незаконности действий кабинета министров, поручившего Латвиясвалсмэжи изменить механизм ценообразования на древесину. В связи с этим Генпрокуратура направила правительству протест с требованием отменить эти решения. Вчера на закрытом заседании правительство приняло решение о том, как ответить Генпрокуратуре. Кулбергс подчеркнул, что у нынешнего правительства нет юридических оснований для пересмотра этих вопросов. По его мнению, протест Генпрокуратуры не обоснован, так как его невозможно исполнить. В то же время Кабинет министров постановил, что Министерство юстиции и Госканцелярия должны до пятницы 24 июля определить возможные варианты запроса разъяснений у Конституционного суда относительно правомочности действий предыдущего Кабинета министров. Кроме того, по словам Кулбергса, необходимо внести изменения в нормативную базу, чтобы в случае возникновения подобных ситуаций в будущем правительство имело четкое представление о порядке действий. Ранее сообщалось, что прокуратура оспаривает льготы, предоставленные правительством для лесной отрасли, утверждая, что эти решения основывались на недостоверной информации и привели к значительным финансовым потерям для государства. В первом квартале этого года в Латвии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост долга сектора правительства по отношению к ВВП был более стремительным, чем в среднем по Евросоюзу, свидетельствуют данные Евростат. В Латвии, как и в Литве, в первом квартале госдолг в годовом исчислении вырос на 1,9% пункта, в Эстонии на 1,3%. Долг сектора госуправления в первом квартале увеличился в 19 странах ЕС, а самый стремительный рост был в Финляндии плюс 5,5% и Болгарии плюс 4,8%. В то же время самое большое снижение зарегистрировано в Греции минус 9,4% и на Кипре минус 7,4%. В среднем по ЕС рост составил 1,5% пункта. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро в ходе 2-дневного визита в Латвию ознакомился с готовностью страны к кризисам, миграционной политикой и ситуацией на внешней границе. Он заверил, что Эстония окажет Латвии поддержку в борьбе с нелегальной миграцией. В центре внимания встреч также было сотрудничество Эстонии и Латвии в пресечении организованной преступности и трансграничной наркоторговли. По словам Таро, Латвия является для Эстонии одним из важнейших партнеров в сфере безопасности. Латвия не
не только ближайший сосед, но и один из самых надежных союзников. Сотрудничество наших правоохранительных органов носит практический и эффективный характер и основывается на взаимном доверии и общих целях», – сказал министр внутренних дел. Он добавил, что по сравнению с Эстонией ситуация для латвийцев значительно напряженнее, и борьба с незаконным пересечением границы, к сожалению, уже стала рутиной. Опыт Латвии в противодействии злонамеренным атакам бесценен, и наши коллеги-полицейские время от времени перенимают его, когда мы отправляем их на помощь нашим соседям для пресечения особо серьезных враждебных инициатив. Это сотрудничество продолжится», – подчеркнул Таро. Правительство не намерено подводить учителей, поэтому обещанные 57 миллионов евро на оплату труда педагогов придется изыскать уже этой осенью, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он охарактеризовал необходимость этого финансирования как наследие, оставленное предыдущим правительством. В то же время экономические показатели отстают от прогнозов на 0,4%, что уже в этом году сказывается на бюджете. Поэтому нужно искать не только средства на потребности, уже заложенные в бюджете, но и деньги на этот приятный подарочек, сказал Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что политики, принимая решения о новых потребностях, одновременно должны быть способны ответить на вопрос, где взять на них деньги. Кулбергс отметил, что средства можно не только перераспределять, но и увеличивать доходы государства. Например, в следующем году будут доступны программы, с помощью которых государство сможет привлечь дополнительное финансирование. Однако для использования таких возможностей потребуются политические решения. Если политики не захотят их принимать, то средства на оплату труда педагогов придется искать за счет сокращения расходов в других сферах, признал Кулбергс. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Оир Даугавитис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавитис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавитис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Во вторник правительство поручило Министерству экономики в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой до октября разработать типовую техническую спецификацию для убежищ, включив в нее оптимальные требования к их промышленному производству, поставкам и размещению. Также Министерство экономики в сотрудничестве с Министерством по делам умного управления и регионального развития до декабря оценит необходимость внесения поправок в нормативное регулирование в области планирования развития территорий, предусмотрев право отступать от требований территориального планирования, если строительство отдельно строящихся убежищ на земельном участке или территории, существующей структурной застройкой, может быть невозможным. Чтобы способствовать строительству отдельно стоящих убежищ, правительство планирует поручить министерствам договориться о начале разработки типового проекта, говорится в проекте доклада. Финансирование из фондов ЕС составит 8,5 миллионов евро, а финансирование из госбюджета не менее 1,5 миллиона евро, чтобы обеспечить строительство 10 типовых убежищ как минимум в 5 административно-территориальных единицах. По данным отдела внешних связей Рижского городского совета, на данный момент в 10 классы рижских муниципальных школ приняты 3762 ученика. Еще 214 кандидатов приняли приглашение. В настоящее время в 10 классе имеется приблизительно 158 вакансий. Количество вакансий постоянно меняется, поскольку некоторые ученики предпочитают продолжить обучение в других школах. Вакантными считаются места, если в электронной системе приема нет активных заявок. Заявки на вакантные места могут подавать кандидаты, отвечающие требованиям приема в конкретное учебное заведение. Прием новых заявок по электронную систему приема завершен. Если заявка уже была подана в систему, она остается активной, даже если абитуриент подает заявку на вакантные места. Даже после подачи заявки на вакантные места абитуриент может получить приглашение в одну из ранее отобранных в электронном виде школ, если позже место освободится. Прием в 10 класс на вакантные места будет продолжаться до тех пор, пока остаются свободные места в соответствующих образовательных программах. В то же время на этой неделе продолжается прием в профессиональные учебные заведения, поэтому наблюдается поток абитуриентов между учебными заведениями, что также влияет на движение очередей на поступление в школы Рижского муниципалитета. В общей сложности приглашения были разосланы 4813 уникальным заявителям, что составляет 90% от всех заявителей. Как уже сообщалось, по данным, собранным муниципалитетом, в этом году в Рижские учебные заведения подали заявление на поступление в 10 класс 5332 ученика. Всего было получено 41581 заявление, или в среднем 785 заявлений на одно учебное заведение. В этом году в 54 средних школах Риги, включая 6 госгимназий, планируется открыть 10 классы, что позволит обеспечить в общей сложности до 4500 мест для учащихся. К 2029 году планируется ввести единую систему изучения государственного языка для взрослых, чтобы уменьшить существующую институциональную раздробленность и улучшить доступность и качество обучения, говорится в концептуальном докладе Министерства образования и науки, который во вторник рассмотрело правительство. В настоящее время финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых организует несколько госучреждений, используя различные программы и источники финансирования. Это создает неравные требования для организаторов обучения, затрудняет учет данных и контроль качества, а также мешает людям ориентироваться в предложениях. В докладе говорится, что в этом году финансируемое государством обучение латышскому языку планируется обеспечить более чем 7100 взрослым. А в рамках программ Госагентства занятости язык будут изучать еще почти 2630 взрослых. Одновременно в вузах Латвии учатся более 12 тысяч иностранных студентов, которые также являются одной из потенциальных групп изучающих латышский язык. Курсы латышского языка для взрослых организуют и самоуправление. В прошлом году их обеспечили 7 самоуправлений. В курсах могут участвовать граждане, неграждане, иностранцы с постоянным видом на жительство и украинцы, изучая латышский язык на уровнях от А1 до Б2. Новая система предусматривает сохранение этой возможности, одновременно введя единые требования и централизованный учет. Новая система будет предназначена для взрослых, чей родной язык не является латышским и которые законно законно пребывают в Латвии с особым вниманием к новоприбывшим. Она также охватывает представителей диаспоры и членов их семей, которые готовятся вернуться в Латвию, а также иностранных студентов и других специалистов, чтобы способствовать их интеграции в общество и на рынок труда. Планируется, что новая система обеспечит единую подачу заявок на курсы латышского языка, централизованный учет данных и единые требования к содержанию обучения педагогам и надзору за качеством. Предусмотрено создание модели изучения языка на платформе управления навыками взрослых STARS, которая будет связана с другими государственными информационными системами. Переход на новую систему будет происходить постепенно. На первом этапе до 2027 года планируется подготовить необходимые нормативные акты и установить единые требования для организаторов обучения. На втором этапе до 2028 года предусмотрена разработка модуля STARS и пилотные проекты, а с 2029 года все финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых планируется организовывать в единой системе. В новой системе будет доступна единая информация о курсах, тесты для самооценки языковых навыков и централизованный учет результатов обучения. В целом, для обеспечения обучения латышскому языку планируется запросить более 2,5 миллионов евро в год с 2028 по 2030 год, а с 2030 года планируется также привлечь финансирование из фондов Европейского Союза в размере почти 9 миллионов 600 тысяч евро. Пострадавшие от ливней самоуправление Талсинского края в течение недели планируют оценить ущерб и попросить помощи у правительства, сообщил председатель Талсинской краевой думы Ансис Берзинш. Вызванные сильным дождем наводнения в Талсинском крае в настоящее время не представляют угрозы для жизни жителей, но создают неудобства в повседневной жизни, поскольку приходится объезжать закрытые участки дорог и какое-то время обходиться без электроснабжения, признал Берзинш. Людям, живущим в окрестностях Дурсупа, приходится считаться с неудобствами, добираться до места назначения, возвращаясь домой по объездным дорогам. На данный момент это самый большой ущерб. В Дурсупе поток воды также частично разрушил детскую игровую площадку. Берзинш сообщил, что интенсивный дождь в понедельник нанес ущерб многим участкам государственных и муниципальных дорог. Закрыты те участки дорог, где движение транспорта невозможно из-за размывов, а также установлены предупреждающие знаки. Глава самоуправления призывает жителей соблюдать ограждающие предупреждения. Знаки, чтобы не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих в местах, опасных из-за размывов. Кроме того, в ближайшие 48 часов прогнозируется дождь, который может еще больше усугубить ситуацию, добавил Берзинш. Затоплен цокольный этаж и санузел здания Талсинского ЗАГСа, а также площадь у Талсинского центра культуры. Это территории, где риски затопления были выявлены ранее. В административном здании Пастенской волости, где также находится Дом культуры и другие учреждения, от ливней пострадал подвальный этаж, поэтому временно отключено электричество как в этом здании, так и в многоквартирных домах, чтобы можно было провести ремонтные работы. Из-за повреждений, вызванных ливнями, временно закрыт участок региональной автодороги Юрмала-Талси между Дурсупе и Лауциене. В ближайшее время дорога будет закрыта и будут организованы ремонтные работы. Из-за сильных ливней в окрестностях Талси затоплены, размыты 3 участка дорог, которые в настоящее время закрыты, а движение направлено по объездным путям. Закрыт также участок местной дороги Лейпкални, Стумбри у реки Дурсупе и участок местной дороги Веже, Гарлине от Плявупе до перекрестка с дорогой Стенде, Лауциене, Мерсракс. Размывы наблюдаются и на других дорогах в окрестностях Талси и Венспилса. В конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха и местами пройдут кратковременные дожди. В четверг температура не превысит плюс 16, плюс 21. В пятницу и субботу она поднимется до плюс 18, плюс 23 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбики термометра могут подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидается дождь и гроза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте!
2: В первом полугодии этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности почти 8 миллионов евро. В первые 6 месяцев 2026 года было совершено 2829 случаев мошенничества. При этом было предотвращено 10960 случаев мошенничества на общую сумму свыше 11 миллионов евро. По наблюдениям членов Ассоциации финансовой отрасли, мошенники адаптировали свои схемы к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Наряду с телефонным и инвестиционным мошенничеством были особенно распространены фишинговые кампании, в которых преступники выдавали себя за сотрудников банков, службы госдоходов, госагентства соцстрахования, курьерских служб и других организаций, чтобы заставить людей раскрыть свои данные или подтвердить мошеннические платежи. В свою очередь, в начале лета все чаще использовались схемы, связанные с путешествиями. В целом, большинство случаев мошенничества по-прежнему основаны не на сложных технических атаках, а на социальной инженерии. Мошенники входят в доверие и убеждают людей совершать действия, которые приводят к потере денег или данных. Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей завода в Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода Вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. Нынешнее правительство не может отменить решение предыдущего кабинета министров о поддержке лесной отрасли, поскольку это юридически невозможно, заявил Андрис Кулбергс, комментируя протест Генеральной прокуратуры с требованием отменить данные решения. Ранее телеканал ТВ-3 сообщил, что после многомесячной проверки прокуратура пришла к выводу о незаконности действий кабинета министров, поручившего Латвиясвалсмежи изменить механизм ценообразования на древесину. В связи с этим Генпрокуратура направила правительству протест с требованием отменить эти решения. Вчера на закрытом заседании правительство приняло решение о том, как ответить Генпрокуратуре. Кулбергс подчеркнул, что у нынешнего правительства нет юридических оснований для пересмотра этих вопросов. По его мнению, протест Генпрокуратуры не обоснован, так как его невозможно исполнить. В то же время Кабинет министров постановил, что Министерство юстиции и Госканцелярия должны до пятницы 24 июля определить возможные варианты запроса разъяснений у Конституционного суда относительно правомочности действий предыдущего Кабинета министров. Кроме того, по словам Кулбергса, необходимо внести изменения в нормативную базу, чтобы в случае возникновения подобных ситуаций в будущем правительство имело четкое представление о порядке действий. Ранее сообщалось, что прокуратура оспаривает льготы, предоставленные правительством для лесной отрасли, утверждая, что эти решения основывались на недостоверной информации и привели к значительным финансовым потерям для государства. В первом квартале этого года в Латвии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост долга сектора правительства по отношению к ВВП был более стремительным, чем в среднем по Евросоюзу, свидетельствуют данные Евростат. В Латвии, как и в Литве, в первом квартале госдолг в годовом исчислении вырос на 1,9% пункта, в Эстонии – на 1,3%. Долг сектора госуправления в первом квартале увеличился в 19 странах ЕС, а самый стремительный рост был в Финляндии – плюс 5,5% и Болгарии – плюс 4,8%. В то же время самое большое снижение зарегистрировано в Греции – минус 9,4% и на Кипре – минус 7,4%. В среднем по ЕС рост составил 1,5% пункта. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро в ходе двухдневного визита в Латвию ознакомился с готовностью страны к кризисам, миграционной политикой и ситуацией на внешней границе. Он заверил, что Эстония окажет Латвии поддержку в борьбе с нелегальной миграцией. В центре внимания встреч также было сотрудничество Эстонии и Латвии в пресечении организованной преступности и трансграничной наркоторговли. По словам Таро, Латвия является для Эстонии одним из важнейших партнеров в сфере безопасности. Латвия не только ближайший сосед, но и один из самых надежных союзников. Сотрудничество наших правоохранительных органов носит практический и эффективный характер и основывается на взаимном доверии и общих целях, сказал министр внутренних дел. Он добавил, что по сравнению с Эстонией ситуация для латвийцев значительно напряженнее, и борьба с незаконным пересечением границы, к сожалению, уже стала рутиной. Опыт Латвии в противодействии злонамеренным атакам бесценен, и наши коллеги-полицейские время от времени перенимают его, когда мы отправляем их на помощь нашим соседям для пресечения особо серьезных враждебных инициатив. Это сотрудничество продолжится, подчеркнул Таро. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Оир Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Правительство не собирается обманывать учителей, поэтому обещанные 57 миллионов евро на зарплаты педагогам нужно будет найти уже этой осенью, заявил в среду премьер-министр Андрис Кулбергс. Необходимость в этом финансировании – это наследие, оставленное предыдущим правительством. В то же время экономические показатели на 0,4% отстают от прогнозируемых, и это влияет на государственный бюджет уже в этом году. Поэтому нужно искать не только средства на уже включенные в бюджет нужды, но и найти деньги на этот «милый подарочек», сказал Кулбергс. По мнению премьер-министра, политики, принимая решения о новых нуждах и финансово-затратных мерах, должны при этом уметь ответить на вопрос, где найти для них финансирование. «Деньги на принтере не печатаются», добавил премьер. Средства можно не только перераспределить, но и увеличить доходы государства. Например, в следующем году будут программы, с помощью которых государство сможет привлечь дополнительное финансирование. Однако для использования таких возможностей потребуются политические решения. Если политики не захотят их принимать, финансирование для педагогов придется искать за счет сокращения расходов в других сферах, сказал Кулбергс. В настоящее время прямой военной угрозы со стороны России не наблюдается, но общество должно быть бдительным, заявил президент Эдгар Ринкевич в среду после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Он добавил, что страны НАТО и ЕС регулярно обмениваются различной информацией, в том числе аналитической и разведывательной. По словам президента, прямой военной угрозы не наблюдается, однако не исключены некие гибридные операции, одна из которых на латвийско-белорусской границе продолжается с 2021 года. Ринкевич сказал, что нельзя исключать различного рода диверсионные акты, поэтому обществу следует быть бдительным и обращать внимание на потенциально подозрительные действия. Президент заверил, что органы безопасности работают с союзниками и анализируют информацию. К тому же многое уже предотвращено. Учитывая, что Россия увязла в Украине и непредсказуемо, страны восточного фланга уделяют повышенное внимание различным сигналам и продолжают делать все, чтобы обеспечить безопасность, сказал Ренкевич. В последние недели ряд высокопоставленных должностных лиц стран Балтии и других государств региона отмечали, что Россия увязла в войне против Украины. В связи с этим, по их оценке, возрастает риск того, что Москва может пойти на авантюрные шаги и предпринять действия против одной из стран восточного фланга НАТО. Говоря о готовности Латвии реагировать на возможные провокации и гибридные атаки, президент отметил, что органы государственной безопасности, а также структуры внутренних дел и обороны постоянно анализируют развитие ситуации. По словам Ренкевича, высшие должностные

0: призвал общество с пониманием относиться к тому, что не вся информация может быть обнародована сразу. Безопасность никогда не бывает конечным результатом. Это постоянно меняющийся процесс. 100% предотвратить абсолютно все невозможно. Думаю, мы действуем адекватно. Но каждый день возникают новые вызовы, отметил президент. Глава государства сообщил, что в среду на заседании Совета национальной безопасности планируется заслушать доклады органов госбезопасности, а также обсудить вопросы обеспечения безопасности выборов и технологические решения. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура в среду 22 июля провели обыски в Баусской больнице и Елговской городской больнице. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в сотрудничестве с Европейской прокуратурой провело процессуальные действия по уголовному делу, включая обыски. Уголовный процесс был начат Европейской прокуратурой весной 2026 года на основании информации, предоставленной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В рамках дела расследуют возможное мошенничество в крупном размере и злоупотребление служебным положением, связанные с двумя госзакупками в латвийских больницах. Предполагаемые преступные действия могли нанести ущерб как финансовым интересам Латвии, так и Европейского Союза. Расследование касается двух закупок стоимостью 491 500 евро и 165 500 евро. Как отметили в Европейской прокуратуре, это одно из нескольких уголовных процессов, которые Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура расследуют в связи с возможными преступлениями в сфере госзакупок в латвийских больницах. В случае отмены мероприятий из-за угрозы воздушному пространству стоимость билетов возвращать не надо, предусматривают поправки к закону о безопасности публичных, развлекательных и праздничных мероприятий, которые Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду 22 июля поддержала в окончательном чтении. По этим поправкам Сейм примет решение на внеочередном заседании в четверг 23 июля. Поправки предусматривают, что организатору мероприятия запрещается начинать публичное мероприятие, а также он обязан его прервать, если в месте проведения мероприятия или на непосредственно прилегающей к нему территории объявлено раннее предупреждение об угрозе воздушному пространству, которое создает прямую или существенную угрозу жизни и здоровью людей и требует немедленных действий для обеспечения безопасности населения. Законопроект также предусматривает, что если проведение публичного мероприятия было прервано и его по объективным причинам нельзя было возобновить, то мероприятие будет считаться отмененным. Если платное публичное мероприятие будет отменено из-за угрозы, его невозможно будет начать или продолжить по независящим от организатора причинам, поставщик услуги не будет обязан возмещать посетителю стоимость билета или иной платы за участие. Эта норма будет распространяться на мероприятия, которые состоятся после вступления закона в силу, независимо от того, когда был приобретен билет или осуществлена оплата за участие. Закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения. В конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха и местами пройдут кратковременные дожди. В четверг температура не превысит плюс 16, плюс 21. В пятницу и субботу она поднимется до плюс 18, плюс 23 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбики термометра могут подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидается дождь и гроза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В первом полугодии этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности почти 8 миллионов евро. В первые 6 месяцев 2026 года было совершено 2829 случаев мошенничества. При этом было предотвращено 10960 случаев мошенничества на общую сумму свыше 11 миллионов евро. По наблюдениям членов Ассоциации финансовой отрасли, мошенники адаптировали свои схемы к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Наряду с телефонным и инвестиционным мошенничеством были особенно распространены фишинговые кампании, в которых преступники выдавали себя за сотрудников банков, службы госдоходов, госагентства соцстрахования, курьерских служб и других организаций, чтобы заставить людей раскрыть свои данные или подтвердить мошеннические платежи. В свою очередь, в начале лета все чаще использовали схемы, связанные с путешествиями. В целом большинство случаев мошенничества по-прежнему основаны не на сложных технических

психологических атаках, а на социальной инженерии. Мошенники входят в доверие и убеждают людей совершать действия, которые приводят к потере денег или данных. Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей завода в Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода Вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. Нынешнее правительство не может отменить решение предыдущего кабинета министров о поддержке лесной отрасли, поскольку это юридически невозможно, заявил Андрис Кулбергс, комментируя протест Генеральной прокуратуры с требованием отменить данные решения. Ранее телеканал ТВ-3 сообщил, что после многомесячной проверки прокуратура пришла к выводу о незаконности действий кабинета министров, поручившего Латвиясвалсмэжи изменить механизм ценообразования на древесину. В связи с этим Генпрокуратура направила правительству протест с требованием отменить эти решения. Вчера на закрытом заседании правительство приняло решение о том, как ответить Генпрокуратуре. Кулбергс подчеркнул, что у нынешнего правительства нет юридических оснований для пересмотра этих вопросов. По его мнению, протест Генпрокуратуры не обоснован, так как его невозможно исполнить. В то же время Кабинет министров постановил, что Министерство юстиции и Госканцелярия должны до пятницы 24 июля определить возможные варианты запроса разъяснений у Конституционного суда относительно правомочности действий предыдущего Кабинета министров. Кроме того, по словам Кулбергса, необходимо внести изменения в нормативную базу, чтобы в случае возникновения подобных ситуаций в будущем правительство имело четкое представление о порядке действий. Ранее сообщалось, что прокуратура оспаривает льготы, предоставленные правительством для лесной отрасли, утверждая, что эти решения основывались на недостоверной информации и привели к значительным финансовым потерям для государства. В первом квартале этого года в Латвии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост долга сектора правительства по отношению к ВВП был более стремительным, чем в среднем по Евросоюзу, свидетельствуют данные Евростат. В Латвии, как и в Литве, в первом квартале госдолг в годовом исчислении вырос на 1,9% пункта, в Эстонии на 1,3%. Долг сектора госуправления в первом квартале увеличился в 19 странах ЕС, а самый стремительный рост был в Финляндии плюс 5,5% и Болгарии плюс 4,8%. В то же время самое большое снижение зарегистрировано в Греции минус 9,4% и на Кипре минус 7,4%. В среднем по ЕС рост составил 1,5% пункта. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро в ходе 2-дневного визита в Латвию ознакомился с готовностью страны к кризисам, миграционной политикой и ситуацией на внешней границе. Он заверил, что Эстония окажет Латвии поддержку в борьбе с нелегальной миграцией. В центре внимания встреч также было сотрудничество Эстонии и Латвии в пресечении организованной преступности и трансграничной наркоторговли. По словам Таро, Латвия является для Эстонии одним из важнейших партнеров в сфере безопасности. Латвия не только ближайший сосед, но и один из самых надежных союзников. Сотрудничество наших правоохранительных органов носит практический и эффективный характер и основывается на взаимном доверии и общих целях, сказал министр внутренних дел. Он добавил, что по сравнению с Эстонией ситуация для латвийцев значительно напряженнее, и борьба с незаконным пересечением границы, к сожалению, уже стала рутиной. Опыт Латвии в противодействии злонамеренным атакам бесценен, и наши коллеги-полицейские время от времени перенимают его, когда мы отправляем их на помощь нашим соседям для пресечения особо серьезных враждебных инициатив. Это сотрудничество продолжится, подчеркнул Таро.
Правительство не намерено подводить учителей, поэтому обещанные 57 миллионов евро на оплату труда педагогов придется изыскать уже этой осенью, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он охарактеризовал необходимость этого финансирования как наследие, оставленное предыдущим правительством. В то же время экономические показатели отстают от прогнозов на 0,4%, что уже в этом году сказывается на бюджете. Поэтому нужно искать не только средства на потребности, уже заложенные в бюджете, но и деньги на этот приятный подарочек, сказал Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что политики, принимая решение о новых потребностях, одновременно должны быть способны ответить на вопрос, где взять на них деньги. Кулбергс отметил, что средства можно не только перераспределять, но и увеличивать доходы государства. Например, в следующем году будут доступны программы, с помощью которых государство сможет привлечь дополнительное финансирование. Однако для использования таких возможностей потребуются политические решения. Если политики не захотят их принимать, то средства на оплату труда педагогов придется искать за счет сокращения расходов в других сферах, признал Кулбергс. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Ойр Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Талсинский край рассматривает возможность объявления ЧС из-за последствий ливней. Далее об этом и других событиях более подробно. В связи с увеличением ущерба, причиненного ливнями, самоуправление Талсинского края рассматривает возможность подать запрос об объявлении чрезвычайной ситуации, сообщил председатель Краевой думы Ансис Берзинш. По его словам, режим чрезвычайной ситуации позволит самоуправлению оперативнее восстанавливать размытые дороги, поскольку сейчас этот процесс затруднен длительными процедурами государственных закупок. Кроме того, самоуправление готовит заявку в Министерство умного управления и регионального развития о выделении средств из программы на непредвиденные расходы для компенсации причиненного ущерба. Тем временем специалисты самоуправления продолжают обследовать объекты, пострадавшие от ливней. Со второй половины дня вторника уровень воды повысился в нижнем течении реки Дурсупе, ближе к озеру Энгурес. Вода не уходит быстро. Размыв продолжается, затапливая поля. К внеочередному заседанию комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправлений самоуправление готовит расчеты ущерба, нанесенного ливнями, а также перечень первоочередных работ. В ближайшие дни объем разрушений еще может увеличиться, отметил Берзинш. Из-за повреждений, вызванных сильными осадками, в Валтгалской волости закрыты участки муниципальных дорог Гамбия, Поле, Межмуйжа и Озалы, Кукури. После посещения Талсинского края вместе с министром земледелия Улдисом Аугулисом председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления Олег Буров созвал внеочередное заседание комиссии для обсуждения ликвидации последствий ливней. Оно состоится в четверг, 23 июля в 13:30. Латвийской авиакомпании Air Baltic необходимо привлечь такого стратегического инвестора, который дал бы уверенность в том, что компания не будет каждый год просить деньги налогоплательщиков, заявил в среду на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что авиакомпания стратегически важна для Латвии, и Air Baltic нужно дать все возможности для работы, однако общество должно быть информировано, будет ли предоставлена такая возможность или нет. Премьер выразил недовольство существующей практикой, когда в последний момент запрашивается доза государственных денег. Происходит инъекция, и компания продолжает работать. По мнению премьер-министра, должен быть четкий ответ, может ли Air Baltic продолжать работу с упорядоченными финансами или нет. По мнению Кулбергса, необходимо привлечь инвестора, который дал бы уверенность в жизнеспособности компании без государственного финансирования. Премьер-министр выразил надежду, что в скором времени сможет говорить об этом вопросе гораздо более открыто и подробно. Сегодня в Латвии облачно, в центральной и восточной частях местами кратковременные дожди, в Курзаме и местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, в течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. 23 июля. Четверг. Лето идет своим ходом. И сегодня, между прочим, Всемирный день китов и дельфинов. Повод, может, и необычный, но вполне человечный. Напомнить, что мы на этой планете не одни. Открываем исторический календарь. Как всегда, богат он событиями.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: В ночь на 23 июля 1952 года в Египте совершил переворот тайный офицерский союз «Свободные офицеры» во главе с Гамалем Абделем Насером. Войска вошли в Каир, заблокировав правительственные учреждения. Уже утром по радио прозвучало сообщение о свержении монархии. Король Фарук отрекся и покинул страну на яхте с личными ценностями. Говорят, количество чемоданов поражало воображение. В общем, революция прошла практически бескровно. Насер стал символом арабского национализма на десятилетия, ну а сегодня этот день официальный национальный праздник Египта. 23 июля 1829 года американский изобретатель Уильям Барт получил патент на типографику – машину для набора текста. Прообраз, кстати, пишущей машинки. Его устройство было громоздким, медленным, печатало медленнее, чем писала рука. Барт назвал его типографом. Патент не принес ни славы, ни денег, но идея пережила изобретателя. Через 40 лет Кристофер Шолс создал первую практичную пишущую машинку, и тогда уже изменил офисный мир навсегда. 23 июля 2015 года астрономы НАСА объявили об открытии планеты Кеплер-452b, первой планеты земного типа, находящейся в обитаемой зоне, звезды, похожей на наше Солнце. Расстояние до нее около 1400 световых лет. Год на этой планете длится 385 земных дней. Жидкая вода там теоретически возможна. Неофициально ее прозвали «Земля 2.0». Живет ли там кто-нибудь, мы пока не знаем. Кто родился в этот день? В 1888-м американский писатель Реймонд Чандлер, один из основателей жанра крутого детектива. Его герой – частный детектив Филипп Марлоу, циничный, усталый, но неизменно порядочный человек в городе, где порядочность не в цене. Глубокий сон, долгое прощание, «Прощай, красотка» – романы, которые давно вышли за пределы жанра и стали литературой. В 1961-м родился актер Вуди Харрельсон. Сначала его знали как простодушного Вуди Бойда из сериала «Cheers», и который оказался одним из самых разнообразных актеров своего поколения. «Народ против Ларри Флинта», «Настоящий детектив», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», ну и, собственно, три номинации на «Оскар». Веган, философ, активист, человек, у которого, кажется, все делается с убежденностью. В 1967-м родился один из лучших актеров своего поколения Филипп Сеймур Хоффман. Оскар за Капоте, незабываемые роли в «Мастере», умел играть слабость и величие одновременно. Ну и завершаем, Дэниел Рэдклифф родился в 1989-м. Британский актер, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия. Гарри Поттер – роль, которая могла стать ловушкой. И Рэдклифф сделал все, чтобы этого не случилось. Театр, инди-фильмы, эксцентричные роли в фильме, например, «Швейцарский армейский нож» или «Абсолютной власти». Сегодня ему исполняется 37. И он уже давно не Гарри Поттер, а просто очень хороший актер. Вот такой сегодня день, 23 июля. Пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: Реклама на радио «Мелодия». Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Наш эфир на радио «Мелодия». Лето, конечно же, это время отдыха, развлечений и барбекю. И вот наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью «Independent» и пытались найти там практичные способы сэкономить бюджет без потери качества.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Как только температура начинает расти, происходит, ну, довольно забавная штука. Продажи солнцезащитного крема взлетают аж на 128%, а говяжьих бургеров где-то на 40%.
3: Да, вся страна словно по невидимой команде вооружается углем и выходит к грилям.
2: Вот именно. И в нашем сегодняшнем детальном разборе мы как раз попытаемся выяснить реальную стоимость этого летнего ритуала, опираясь на свежие данные The Independent. Мы, ну, посмотрим, как магазины зарабатывают на иллюзии удобства.
3: И главное, обсудим способы накормить огромную компанию, не разорившись.
2: Точно. Ведь супермаркеты, скажем так, прекрасно знают о нашей погодной эйфории. Начнем с самых базовых вещей. Мы все привыкли хватать готовые бургеры, думая, что это экономно. Итак, давайте разберем это на простом примере. Взять тот же готовый коулслоу. Он стоит больше 4 фунтов 34 пенса за килограмм. А обычная капуста с морковкой около 2 фунтов.
3: То есть мы платим в 2 раза больше просто за то, что кто-то натер овощи на терке?
2: Именно. Это знаешь, как купить заранее собранный набор лего, переплатив вдвое и лишить себя самого интересного процесса.
3: Хорошее сравнение.
2: Но с другой стороны, разве свободное время в выходной не стоит этих пару фунтов?
3: Отличный вопрос. И тут срабатывает консюмеристская психология. В моменты эйфории от хорошей погоды мозг просто отключает критическое мышление. Нам кажется, что мы покупаем свободное время.
2: А на деле?
3: А на деле мы просто спонсируем астрономическую наценку за чужой труд. И эта разница в цене – это классический налог на удобство. Особенно сейчас, если посмотреть на макроэкономику.
2: Да, продовольственная инфляция пока держится на уровне, ну, 2,2%.
3: Вот именно, пока. Из-за мировых конфликтов и цен на топливо для сельхозтехники она может взлететь до 9%. В таких условиях переплачивать за пластиковую упаковку становится просто нерационально.
2: Согласна.
3: И вот если наценка за капусту кажется абсурдной, то... А вот тут начинается самое интересное. В отделе соусов просто бьются все рекорды ценообразования.
2: О да, дипы – это вообще отдельная история.
3: Премиальные дипы вроде взбитой феты или лабни улетают по 15-19 фунтов за килограмм. Мы как-то незаметно начали относиться к измельченному нуту как к роскоши.
2: Да, он же стал стоить дороже стейка.
3: Вот именно. И поэтому гораздо умнее обходить эту систему и готовить соусы дома. Тем более, что профессионалы делятся отличными трюками для этого.
2: Какими, например?
3: Ну, например, шеф-повар Джад Юсеф советует при взбивании домашнего хумуса бросить в блендер пару кубиков льда. Это, знаешь, делает текстуру невероятно шелковистой.
2: Стоп, подождите, а при чем тут лед? Как это вообще работает на практике?
3: А тут все дело в физике процесса, в так называемой эмульгации. Масло в пасте тахини и вода по своей природе отталкиваются друг от друга.
2: Ну да, как масло и вода. Логично.
3: Ага. Но когда добавляется лед, резкий температурный шок заставляет эти конфликтующие жидкости прочно связаться на молекулярном уровне.
2: Ничего себе.
3: Да? И вместо расслоившейся жирной массы получается идеальный однородный крем.
2: Звучит очень логично.
0: Мы продолжим тему барбекю буквально через несколько минут.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис АУВ.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Белишу-сервис. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Возвращаемся к теме барбекю. Как самостоятельно готовить бургеры из фарша, как делать домашние салаты, что лучше выбрать, какие доступные части мяса. В этих вопросах разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Но одним хумусом, пусть и шелковистым, толпу гостей не накормишь. Если мясо тоже стремительно дорожает, особенно баранина.
4: О, баранина подорожала на 95% с 2019 года.
3: Кошмар. И как тогда грамотно выбрать основное блюдо?
4: Стратегия на самом деле проста. Главное – игнорировать супермаркетовские ловушки. Ну, типа акции «3 за 12 фунтов» на мясо в сомнительном маринаде.
3: Которое потом часто валяется в холодильнике и просто портится, да?
4: Точно. Эксперт по барбекю Джим Мур, например, рекомендует брать свиную лопатку. Она стоит около 4 фунтов 53 пенсов за килограмм.
3: Угу, это намного выгоднее.
4: И если, скажем, томить ее часов 8 с яблочным сидром, получается настоящий кулинарный шедевр на огромную толпу за смешные деньги.
3: Звучит потрясающе. Но так что же все это значит в итоге? Не проще ли вообще пойти в паб и не возиться с грилем, блендером и многочасовым томлением?
4: Знаешь, цифры говорят сами за себя. Даже при всех затратах на действительно качественные ингредиенты, умное домашнее барбекю обойдется примерно в 5 фунтов на человека.
3: Всего 5 фунтов?
4: Да. А в пабе за обед придется отдать от 12 до 28 фунтов. Так что это не просто экономия, это грамотная инвестиция в качественный отдых.
3: И это подводит нас к финальной мысли. Ведь если истинная ценность барбекю заключается в живом общении, а не в покупке, ну, этих дорогих полуфабрикатов.
4: Абсолютно согласен. Живое общение всегда важнее.
3: Да. И вот как бы изменилась культура соседских праздников, если бы каждый приносил блюда, приготовленные своими руками, разделяя кулинарный труд вместо того, чтобы спонсировать бесконечную индустрию пластиковых контейнеров? Определенно, есть о чем подумать, пока тлеют угли.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига! Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и сегодня у нас четверг, 23 июля 2026 года. День, когда становится понятно, куда двигаться дальше. Так, во всяком случае, нас убеждают астрологи, и они же говорят, что четверг поможет выйти из состояния неопределенности. То, что долго обсуждалось, откладывалось, вызывало сомнения, все это начнет обретать более ясные очертания. Не требуйте мгновенного ответа на все вопросы. Достаточно понять, какой шаг должен стать следующим. Ну и теперь, конечно, коротенечко о каждом знаке зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня вы можете вернуть движение делу, которое недавно застопорилось. Не пытайтесь наверстать все одним рывком, начните с самого понятного действия. Выберите одну задачу и не переключайтесь, пока не закончите. Телец, кто-то может предложить вам вариант, о котором вы раньше не задумывались. Не отвергайте его только потому, что он не похож на привычные решения. Оцените предложение по результату, а не по первому впечатлению. Близнецы. Разговор, который несколько раз переносился, наконец может состояться. Чем проще вы сформулируете свою позицию, тем быстрее вас поймут. Совет: заранее определите одну главную мысль, которую хотите донести. Раки. Сегодня станет вам легче отпустить старое недоразумение или обиду. Возможно, вы поймете, что ситуация уже не заслуживает столько вашего внимания. Не возвращайтесь к спору, если он больше ничего не меняет. Лев. День дает возможность заявить о себе увереннее, но без лишней демонстративности. Вашу инициативу заметят, если за ней стоит конкретная идея. Предложите не только замысел, но и первый шаг к его реализации. Дева. Сегодня полезно заняться не исправлением чужих ошибок, а собственными интересами. У вас появится возможность вложить время во что-то действительно перспективное. Совет: выделите час на задачу, которая важна лично вам. Весы. Вы можете неожиданно получить подтверждение, что недавнее решение было правильным. Не ищите новых сомнений там, где уже появилась ясность. И, наконец-то, перестаньте пересматривать выбор, который вас устраивает. Скорпион. Первая половина дня подходит для глубокого анализа, а ближе к вечеру захочется больше движения и свободы. Используйте эту смену настроения себе на пользу. Ну и совет: сначала разберитесь с важным вопросом, а затем смените обстановку. Стрелец. К вечеру может появиться прилив энергии, желание строить новые планы. Не ограничивайте себя только тем, что кажется легко достижимым. Добавьте в список целей один по-настоящему вдохновляющий пункт. Козерог. Сегодня станет понятно, какая обязанность требует вашего внимания, а какая лишь создает видимость занятости. Правильная расстановка приоритетов освободит силы. И, наконец-то, откажитесь от одной задачи, которая не дает заметного результата. Водолей. Неожиданная новость может открыть интересное направление для учебы, работы или творчества. Любопытство окажется полезнее осторожности. Совет: изучите новую возможность до того, как решите, что она вам не подходит. Рыбы. День поможет подобрать слова для разговора, которого вы избегали. Искренность будет восприниматься лучше, чем сложные намеки и ожидания чужой догадливости. Совет: скажите прямо, чего вы хотите или что вас беспокоит. Вот такой гороскоп у нас на четверг для всех знаков зодиака. Надеюсь, короткие прогнозы вам пригодятся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
3: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Улицы мира. На радио Мелодия.
7: Улица Карла Юхана.
8: Главная магистраль Осло, если не всей Норвегии, улица Карла Юхана, это место, вокруг которого сосредоточены все основные достопримечательности норвежской столицы. Оттого и сама улица часто приравнивается к самостоятельной достопримечательности. Она берет начало у Восточного вокзала и упирается в Королевский дворец, пересекая центр города с востока на запад. До середины 19 века на месте нынешней улицы Карла Юхана существовали несколько разных улочек. В 1840 году был построен широкий проспект, который соединял Новый Королевский дворец с остальным городом. Он-то и получил имя недавно почившего короля Карла Юхана, чья конная статуя сегодня стоит перед дворцом. А когда достроили здание норвежского парламента, две соседние улицы, на стыке которых он располагался, присоединили к Карлу Юхану, и главная улица Осло обрела свои современные границы. Самое примечательное здание на ней, помимо Королевского дворца, — центральный корпус университета Осло. Неподалеку от него находится историко-этнографический музей, музей-квартира Генрика Ибсена и Национальная галерея, в которой хранится самое крупное собрание полотен норвежских художников, в том числе Эдварда Мунка. Самый известный норвежский художник не раз изображал улицу Карла Юхана на своих полотнах. Больше всего в мире известен тревожный пейзаж под названием «Вечер на улице Карла Юхана» 1892 года. Главная улица Осло — это своеобразный аналог московского Старого Арбата. Кроме старых зданий, туристов туда привлекает обилие магазинов, лавочек и лотков, а также постоянные выступления уличных музыкантов и актеров и уникальные галереи местных художников под открытым небом.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Риге начались работы по строительству новых светофоров. Далее об этом и других событиях более подробно. В Риге начались работы по строительству нескольких новых светофорных объектов, которые должны повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения. Новые светофоры строят на перекрестке улиц Пернавас и Варну. Ими оборудуют существующий пешеходный переход у улицы Варну, а также обустроят новый регулируемый пешеходный переход у улицы Ата. Кроме того, новый пешеходный светофор установят на перекрестке бульвара Калпака и улицы Независимости Украины. Одновременно продолжается реконструкция светофорного объекта на перекрестке Улманя-Гатве и Виенибас-Гатве. После завершения работ здесь улучшится организация дорожного движения и повысится безопасность всех его участников. Строительство новых и модернизация существующих светофорных объектов ведутся для повышения безопасности дорожного движения, улучшения условий для пешеходов и более эффективной организации транспортных потоков. Регулируемые перекрестки и пешеходные переходы позволяют сделать движение транспорта и пешеходов безопаснее, снижая риск дорожно-транспортных происшествий. В 10 классы школ Рижского самоуправления на данный момент приняты 3818 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 160 претендентов подтвердили приглашение. В настоящее время в 10 классах рижских муниципальных школ доступно приблизительно 176 свободных мест. Их число постоянно меняется, так как часть учеников решает продолжить обучение в других учебных заведениях. Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. В этом году на обучение в 10 классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика, свидетельствует обобщенная самоуправлением информация. Всего получено 41581 заявка, или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. Сегодня в Латвии облачно, в центральной и восточной частях местами кратковременные дожди, в Курзам и местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, в течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! Сегодня у нас уже четверг, все ближе выходные, вы слушаете радио «Мелодия». Ну и у микрофона Олег Пек. Провожаем тех, кто собирается на работу. А вот, друзья мои, вот вам история для тех, кто сегодня утром, а может быть, снова открывает вакансии на сайте, отправляет резюме. И вот, знаете, получает тишину в ответ. Не расстраивайтесь, вы не одиноки, и сейчас я вам это докажу.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знаете, кто тоже не может найти работу? Женщина, которая дважды, Карл, выигрывала австралийский «Большой брат». Две разные эпохи с разницей почти 20 лет между победами. Но, казалось бы, живая легенда национального телевидения. Но вот она подает заявку на вакансию сборщика сэндвичей в известной сети быстрого питания и получает вежливый, но твердый отказ. Мол, спасибо за ваш интерес к нашей позиции, но, к сожалению, ваша кандидатура вряд ли будет рассмотрена дальше. Вот таким скупым, сухим, обидным бюрократическим языком. Представляете себе этот момент? Ты двукратная победительница реалити-шоу, а тебе отказывают в должности, где главное требование – уметь ровно нарезать помидоры. Она, кстати, отреагировала с самой иронией, написав что-то вроде «Приплыли, я даже бутерброды собирать не гожусь». А дальше началось самое интересное. Комментаторы в сети включили режим детективов и начали выдвигать теории «одна смешнее другой». Кто-то пишет, сейчас, чтобы посуду мыть, нужно 3 года опыта официального трудового стажа. Другой предполагает, а может дело в том, что она слишком квалифицирована для такой скромной должности. Третий философски замечает, что рынок труда сейчас, дескать, непредсказуем даже для тех, кого полстраны узнает в лицо. И знаете, что во всей этой истории самое ценное? То, что она, несмотря на разочарование, не стала скрывать эту нелепую неудачу, а превратила ее в повод для шутки над собой. Вот вам и урок стойкости от звезды реалити-шоу. Так что, дорогие мои слушатели, если вам сегодня пришел отказ даже с самой скромной вакансии, знайте, что вы в отличной компании, в компании двукратной телевизионной чемпионки, между прочим. Ну и, как говорится, не место красить вакансию, а вакансия резюме. Запасаемся терпением и, конечно же, не опускаем руки. Всем хорошего дня. Это радио «Мелодия». Музыка мирового класса продолжит программу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утро четверга встретило водителей облачной погодой, однако по прогнозу без существенных осадков. Возможно, покапает небольшой кратковременный дождик, который, если и пройдет, то на дорожной обстановке не отразится. Сегодня прохладная температура днем будет держаться в диапазоне от 15 до 18 градусов. А значит, все мысли не о пляже, а только о делах и о работе. В данный момент нормальные дорожные условия, трафик летний в диапазоне от 2 до 3 баллов. В то же время на карте города за последнее время появились участки новых дорожных работ. Если брать ситуацию в целом, то в Риге столько дорог, нуждающихся в ремонте, что процесс кажется бесконечным. Это еще не начался ремонт Ивантового моста. Тема отдельная, и как будет организовано движение, пока не определено. Отметим, что в часы пик Вантовый мост в обоих направлениях пересекает порядка 4000 авто. И куда они перераспределятся, это большой вопрос. У нас наверняка найдутся умные люди, они пусть решают, а мы продолжим уделять внимание наиболее проблемным местам. В том числе с вашей помощью, друзья, присылайте в автомонитор сообщение обо всем, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Возвращаясь к трафику, отметим, заторов в столице немного, а из тех, что есть, можно отметить лишь Густава Земгалагатва перед Бриево со стороны Восточной магистрали и улицу Круспилс по направлению Гранита со стороны моста Славу. И на этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и будьте внимательны. А в завершении выпуска полезная инфу от водителя Валентина Юсина.
2: Всем привет, дорога из Риги.

0: с проспекта в сторону Бабета, на подъезде к Бабету стоит фоторадар. Будьте осторожней.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Но врачи готовы с этим поспорить, потому что именно ночью организм делает огромную работу, которую невозможно перенести на другое время. И часто проблема вовсе не в том, сколько часов мы спим, а в том, как именно мы это делаем. О нескольких простых привычках, которые действительно помогают лучше выспаться, расскажет Виталий Дубский.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Качественный сон напрямую влияет на уровень энергии, концентрацию и общее состояние организма. Немецкое издание «Фокус» назвало 8 практических способов, которые могут помочь сделать ночной отдых более эффективным. Специалисты советуют начать с обустройства спальни. В комнате должно быть прохладно, оптимальной считается температура около 18 градусов, а перед сном рекомендуется проветривать помещение. Также важно убрать из спальни лишние предметы, которые не связаны с отдыхом. Еще один важный фактор – использование смартфонов и других электронных устройств перед сном. Синий свет от экранов может снижать выработку мелатонина – гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Поэтому эксперты рекомендуют отказаться от гаджетов вечером и не держать телефон рядом с кроватью. Улучшить качество сна может и полная темнота. Если невозможно убрать все источники света, специалисты советуют использовать маску для сна. Помочь организму подготовиться к отдыху также способен вечерний ритуал расслабления. Теплая ванна или спокойные процедуры перед сном сигнализируют нервной системе о необходимости замедлиться. Кроме того, эксперты рекомендуют не употреблять кофе вечером, поскольку кофеин может мешать естественному процессу засыпания. В течение дня полезно поддерживать физическую активность. Регулярные тренировки способны улучшить качество глубокого сна. Однако интенсивные нагрузки непосредственно перед сном могут дать обратный эффект. Еще один фактор, влияющий на ночной отдых – питание. Тяжелая и жирная пища поздним вечером заставляет организм активно работать над перевариванием еды, что может ухудшать сон. Специалисты советуют отдавать предпочтение более легкому ужину. Также внимание стоит обратить на уровень некоторых веществ в организме. Например, магний участвует в процессах расслабления мышц и нервной системы. Однако прием добавок лучше согласовывать с учетом индивидуальных особенностей здоровья.
0: Вообще, хороший сон очень похож на хорошую музыку. Он складывается из множества деталей. Температура в комнате, вечерние привычки, свет, телефон, ужин, ну, кажется, все это мелочи. Но именно они определяют, проснетесь вы утром бодрым или будете еще час искать силы на первую чашку кофе. Кстати, смартфон стал, пожалуй, главным врагом спокойного вечера. Мы говорим себе, ну, посмотрю всего пару сообщений, потом еще одно видео, еще одну новость, и так незаметно проходит целый час. Иногда лучший подарок самому себе – это не новый гаджет, а привычка откладывать его хотя бы за полчаса до сна. Эти 30 минут тишины могут оказаться гораздо полезнее, чем кажется. Потому что хороший день начинается не с будильника. Он начинается с ночи, когда организм действительно успел восстановиться. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
1: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия». В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот когда речь заходит о хорошем зрении, большинство сразу что вспоминает? Ну, конечно же, морковь. Кажется, нам с детства все говорили: хочешь хорошо видеть, ешь побольше вот этих оранжевых овощей. Но сегодня врачи говорят, одного продукта недостаточно. Глазам, как и всему организму, нужно разнообразное питание, а не один единственный чемпион по полезности. Какие продукты действительно помогают сохранить здоровье глаз, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Состояние зрения во многом зависит от того, что мы едим. Об этом рассказала офтальмолог Ирина Варыханова. Продукты, богатые витаминами, антиоксидантами и полезными жирными кислотами, укрепляют сосуды, защищают сетчатку и снижают риски возрастных изменений. Важно не искать волшебную таблетку, а выстраивать разнообразное питание. Жирная морская рыба – лосось, скумбрия, сельдь, тунец, сарнины. Омега-3 укрепляет сосудистую стенку, снижает риск синдрома сухого глаза и поддерживает здоровье сетчатки. Включайте такие сорта в рацион 2-3 раза в неделю. Оранжевые овощи и фрукты – морковь, тыква, батат, абрикосы. Бета-каротин превращается в витамин А, который отвечает за сумеречное зрение. Чтобы он усваивался, сочетайте их с жирами – ложка оливкового масла или сметаны. Листовые зеленые овощи – шпинат, брокколи, руккола, капуста. Лютеин и зеаксантин работают как фильтр, защищают сетчатку от ультрафиолета и окислительного стресса, снижая риск катаракты. Термическая обработка помогает усваивать лютеин легче. Яйца, особенно желток, содержат витамин А, лютеин и цинк. Два желтка покрывают суточную потребность в бета-каротине. Ягоды – черника, голубика, ежевика, черная смородина. Антоцианы укрепляют мелкие сосуды глаз, уменьшают усталость и способствуют восстановлению сетчатки. Цитрусовые – витамин С улучшает питание сетчатки и защищает хрусталик. Орехи и семена – витамин Е и цинк. 50 грамм в день достаточно, чтобы получить пользу. Бобовые также богаты цинком, поддерживающим здоровье сетчатки и хрусталика. Самый надежный способ – не полагаться на отдельные суперфуды, а формировать разнообразный рацион, где присутствуют все группы продуктов, резюмирует Варханова.
1: Вообще наши глаза работают без выходных. С утра до вечера – то телефон, то компьютер, то телевизор. Книги еще, дорожные знаки. Нагрузка у них сегодня, пожалуй, больше, чем когда-либо. Поэтому неудивительно, что организму нужна поддержка. И она начинается не в аптеке, а на самой обычной кухне. При этом важно помнить, никакая черника не отменит полноценный сон, а самая полезная рыба не компенсирует часы, проведенные без перерыва перед экраном. Зрение – это тоже результат наших ежедневных привычек. Так что рецепт получается довольно простой. Немного ярких овощей, зелени, рыбы, ягод, орехов. И время от времени – возможность поднять глаза от телефона и посмотреть вдаль. Для глаз это тоже своего рода гимнастика. Вы слушаете радио «Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига! Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и сегодня у нас четверг, 23 июля 2026 года. День, когда становится понятно, куда двигаться дальше. Так, во всяком случае, нас убеждают астрологи, и они же говорят, что четверг поможет выйти из состояния неопределенности. То, что долго обсуждалось, откладывалось, вызывало сомнения, все это начнет обретать более ясные очертания. Не требуйте мгновенного ответа на все вопросы. Достаточно понять, какой шаг должен стать следующим. Ну и теперь, конечно, коротенечко о каждом знаке зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня вы можете вернуть движение делу, которое недавно застопорилось. Не пытайтесь наверстать все одним рывком, начните с самого понятного действия. Выберите одну задачу и не переключайтесь, пока не закончите. Телец, кто-то может предложить вам вариант, о котором вы раньше не задумывались. Не отвергайте его только потому, что он не похож на привычные решения. Оцените предложение по результату, а не по первому впечатлению. Близнецы. Разговор, который несколько раз переносился, наконец может состояться. Чем проще вы сформулируете свою позицию, тем быстрее вас поймут. Совет: заранее определите одну главную мысль, которую хотите донести. Раки. Сегодня станет вам легче отпустить старое недоразумение или обиду. Возможно, вы поймете, что ситуация уже не заслуживает столько вашего внимания. Не возвращайтесь к спору, если он больше ничего не меняет. Лев. День дает возможность заявить о себе увереннее, но без лишней демонстративности. Вашу инициативу заметят, если за ней стоит конкретная идея. Предложите не только замысел, но и первый шаг к его реализации. Дева. Сегодня полезно заняться не исправлением чужих ошибок, а собственными интересами. У вас появится возможность вложить время во что-то действительно перспективное. Совет: выделите час на задачу, которая важна лично вам. Весы. Вы можете неожиданно получить подтверждение, что недавнее решение было правильным. Не ищите новых сомнений там, где уже появилась ясность. И, наконец-то, перестаньте пересматривать выбор, который вас устраивает. Скорпион. Первая половина дня подходит для глубокого анализа, а ближе к вечеру захочется больше движения и свободы. Используйте эту смену настроения себе на пользу. Ну и совет: сначала разберитесь с важным вопросом, а затем смените обстановку. Стрелец. К вечеру может появиться прилив энергии, желание строить новые планы. Не ограничивайте себя только тем, что кажется легко достижимым. Добавьте в список целей один по-настоящему вдохновляющий пункт. Козерог. Сегодня станет понятно, какая обязанность требует вашего внимания, а какая лишь создает видимость занятости. Правильная расстановка приоритетов освободит силы. И, наконец-то, откажитесь от одной задачи, которая не дает заметного результата. Водолей. Неожиданная новость может открыть интересное направление для учебы, работы или творчества. Любопытство окажется полезнее осторожности. Совет: изучите новую возможность до того, как решите, что она вам не подходит. Рыбы. День поможет подобрать слова для разговора, которого вы избегали. Искренность будет восприниматься лучше, чем сложные намеки и ожидания чужой догадливости. Совет: скажите прямо, чего вы хотите или что вас беспокоит. Вот такой гороскоп у нас на четверг для всех знаков зодиака. Надеюсь, короткие прогнозы вам пригодятся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой латвийской столицы. Продолжается утренний час пика, и проходит он при вполне благоприятной дорожной обстановке. Трафик в диапазоне от 3 до 4 баллов. Дороги загружены на 36%, это в среднем по городу, и движение активное. При этом существенных затруднений на интерактивной карте города не наблюдается. Есть классика на Густава-Земгала-Гатва перед Бриебес со стороны Восточной магистрали, а также улица Круспилс перед Гранита в обоих направлениях. При этом на свободных участках дорог водители могут подстерегать неожиданности. Об одной из них рассказал чуть более получаса назад Валентин Юсин.
2: Всем привет. Дорога из Риги от Курзумас проспекта в сторону Бабета. На подъезде к Бабете стоит фоторадар. Будьте осторожней.
1: Поблагодарим Валентина, что предупредил, а вообще даже на полупустых дорогах превышать не стоит, а лучше соблюдать скоростной режим. Вот, кстати, подоспела сводка госполиции за вчерашнюю среду. По Риге и столичному региону 78 ДТП, что важно, 11 пострадавших, в том числе трое на электрогаджетах и велосипедист. Будем внимательны на дорогах и соблюдаем ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и удачного дня.
0: Реклама на радио Мелодия.
3: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
6: Ниок мам. Одной из основ вьетнамской, да и в целом азиатской кухни, считается рыбный соус под названием «Ниок мам». По сути, он является альтернативой другому популярному в Азии соусу – соевому, и по аналогии с ним входит в состав множества блюд. Готовится «Ниок мам» путем ферментации рыбы, которая может занимать от 6 до 12 месяцев. В результате получается густая красновато-коричневая жидкость, которую пропускают через фильтр и разливают по бутылкам. Вкус соуса напрямую зависит от того, на какой стадии было остановлено брожение. Кроме того, наилучшее качество достигается в отсутствии всевозможных пищевых добавок, которые применяются в вариантах «Ниок мам» более низкой пробы. В этом случае в состав могут входить также сахар, чеснок и сок лайма.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии становится меньше приемных семей и усыновителей. Далее об этом и других событиях более подробно. Несмотря на то, что в Латвии тысячи детей остаются вне семейного ухода, число приемных семей сокращается. Развеять стереотипы и побудить людей стать для ребенка, оставшегося без попечения родителей, важным и надежным взрослым – такую цель Министерство благосостояния ставит перед новой информационной кампанией «Подарите детям любящую семью». Министерство создало специальный короткий тест, после заполнения которого можно узнать, какой способ поддержки или принятия ребенка в семью может быть наиболее подходящим. Для вас. Число приемных семей сокращается, потому что они стареют, а молодые, к сожалению, пока не готовы принимать детей в семью. С прошлого года мы значительно увеличили финансовую поддержку приемным семьям, сообщила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния Зита Велдзе. Станет ли это достаточной мотивацией для молодых семей, чтобы они решились взять в семью ребенка? Допускаю, что ситуация в стране бывает нестабильной. Нет полной уверенности в том, что жилье будет достаточно большим, чтобы принять ребенка. Смогу ли я о нем позаботиться? Мы слышим, что у детей бывают разные тяжелые проблемы с поведением, зависимости, перечислила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния. Глава Центра поддержки ТИЛЦ Каспер Прусис отмечает, что часть опасений могут быть вполне обоснованными. Людей, которые рассматривают возможность стать опекуном, приемной или гостевой семьей, или усыновителями, призывают обращаться к специалистам, чтобы детально обсудить свои сомнения и получить доступную поддержку. Для тех детей, кто находится в детских домах, это вопрос качества жизни. Очень важный вопрос качества жизни. Они не смогут жить качественно, если не испытают, что такое семейная среда. Для них это критически важно. Это не просто пластырь, который мы приложили. Вот ты разбил коленку, поможем тебе. Это критически важная базовая потребность, что у них есть надежный и самостоятельный взрослый человек в жизни, подчеркнул Прусис. Более 5000 детей в Латвии находятся вне семьи. При этом, если в 2024 году в стране было 686 приемных семей, то в 2025 году уже 654. Сегодня в Латвии облачно, в центральной и восточной частях местами кратковременные дожди, в Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, в течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. 23 июля. Четверг. Лето идет своим ходом. И сегодня, между прочим, Всемирный день китов и дельфинов. Повод, может, и необычный, но вполне человечный. Напомнить, что мы на этой планете не одни. Открываем исторический календарь. Как всегда, богат он событиями.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: В ночь на 23 июля 1952 года в Египте совершил переворот тайный офицерский союз «Свободные офицеры» во главе с Гамалем Абделем Насером. Войска вошли в Каир, заблокировав правительственные учреждения. Уже утром по радио прозвучало сообщение о свержении монархии. Король Фарук отрекся и покинул страну на яхте с личными ценностями. Говорят, количество чемоданов поражало воображение. В общем, революция прошла практически бескровно. Насер стал символом арабского национализма на десятилетия, ну а сегодня этот день официальный национальный праздник Египта. 23 июля 1829 года американский изобретатель Уильям Барт получил патент на типографику – машину для набора текста. Прообраз, кстати, пишущей машинки. Его устройство было громоздким, медленным, печатало медленнее, чем писала рука. Барт назвал его типографом. Патент не принес ни славы, ни денег, но идея пережила изобретателя. Через 40 лет Кристофер Шолс создал первую практичную пишущую машинку, и тогда уже изменил офисный мир навсегда. 23 июля 2015 года астрономы НАСА объявили об открытии планеты Кеплер-452b, первой планеты земного типа, находящейся в обитаемой зоне, звезды, похожей на наше Солнце. Расстояние до нее около 1400 световых лет. Год на этой планете длится 385 земных дней. Жидкая вода там теоретически возможна. Неофициально ее прозвали «Земля 2.0». Живет ли там кто-нибудь, мы пока не знаем. Кто родился в этот день? В 1888-м американский писатель Реймонд Чандлер, один из основателей жанра крутого детектива. Его герой – частный детектив Филипп Марлоу, циничный, усталый, но неизменно порядочный человек в городе, где порядочность не в цене. Глубокий сон, долгое прощание, «Прощай, красотка» – романы, которые давно вышли за пределы жанра и стали литературой. В 1961-м родился актер Вуди Харрельсон. Сначала его знали как простодушного Вуди Бойда из сериала «Cheers», и который оказался одним из самых разнообразных актеров своего поколения. «Народ против Ларри Флинта», «Настоящий детектив», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», ну и, собственно, три номинации на «Оскар». Веган, философ, активист, человек, у которого, кажется, все делается с убежденностью. В 1967-м родился один из лучших актеров своего поколения Филипп Сеймур Хоффман. Оскар за Капоте, незабываемой роли в «Мастере», умел играть слабость и величие одновременно. Ну и завершаем, Дэниел Рэдклифф родился в 1989-м. Британский актер, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия. Гарри Поттер – роль, которая могла стать ловушкой. И Рэдклифф сделал все, чтобы этого не случилось. Театр, инди-фильмы, эксцентричные роли в фильме, например, «Швейцарский армейский нож» или «Абсолютной власти». Сегодня ему исполняется 37. И он уже давно не Гарри Поттер, а просто очень хороший актер. Вот такой сегодня день, 23 июля. Пусть он будет для вас удачным.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
1: The Beatbox.
2: Билеты Билишу Сервис.
3: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек. Когда речь заходит о полетах на Марс, разговор почти сразу переходит к цифрам. Сколько лет лететь? Сколько технологий потребуется? И, конечно же, самый главный вопрос – сколько все это будет стоить? Космос вообще не любит дешевых решений. Каждый шаг за пределы Земли – это годы исследований, тысячи специалистов и огромные инвестиции. О новом марсианском проекте НАСА расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Стоимость создания Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА космического корабля с ядерным двигателем и проведение миссии по его полету на Марс превысит 2 миллиарда долларов. Как передает Окхуас, об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на заявление структуры. Предварительные оценки стоимости составляют приблизительно 2,1 миллиарда долларов, и НАСА продолжит уточнять эту цифру в процессе закупок, говорится в сообщении. Согласно информации источника, реализация проекта под названием Space Reactor 1 Freedom запланирована на 2026-2029 годы. Средства будут получены в том числе из фонда исследовательских проектов НАСА. При этом план расходов не включает в себя финансирование научной миссии Skyfall, которая будет доставлена на корабле на Марс.
1: 2 миллиарда долларов – сумма, которая, конечно, звучит почти фантастически. Но если вспомнить, что речь идет не о строительстве одного корабля, а о создании технологий, которых вообще-то раньше не существовало, ну и сразу масштаб становится понятнее.

0: Может быть, через несколько десятилетий разговоры о полете на Марс будут звучать так же привычно, как сегодня новости о запуске очередного авиарейса. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
1: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наша программа на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И я думаю, наверняка вы замечали, что в одной комнате хочется спокойно читать книгу, а в другой почему-то трудно усидеть на месте. Или что одни кафе кажутся особенно уютными, а другие слишком шумными, даже если там тихо. Оказывается, дело может быть не только в мебели или освещении. Цвета вокруг нас тоже способны незаметно влиять на настроение и даже на работоспособность. О том, как это работает, расскажет Виталий Дубский.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Цвета могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека, уровень его тревожности, а также на восприятие окружающего мира. Об этом рассказала клинический психолог, КПТ-терапевт высшей категории Анжелика Еременко. По словам эксперта, цвета являются инструментом для управления эмоциональным состоянием человека. При этом роль в этом вопросе также играет степень насыщенности оттенка, в то время как форма объекта не воздействует на чувства. Психолог объяснила, что средняя насыщенность теплого тона способна пробудить ощущение радости, в то время как излишний яркий и глубокий оттенок того же цвета может вызвать раздражение. При этом каждый цвет обладает собственным эволюционным и психологическим кодом. Так, красный ассоциируется с энергией и опасностью, поэтому он может привести к повышению кровяного давления. Синий цвет успокаивает психику и способствует продуктивности. Специалист добавила, что зеленый является нейтральным цветом, помогающим достичь гармонии. А желтый ассоциируется с теплом и оптимизмом. Однако психолог предупредила, что его высокая концентрация может вызвать тревогу. Для работы выбирайте синий или зеленый. Они помогают сосредоточиться и снижают стресс. Для отдыха приглушенные тона. Мягкие синие, зеленые, нейтральные. Заключила она.
2: Вообще удивительно, насколько наш мозг чувствителен к деталям, о которых мы почти не задумываемся. Цвет стен, одежды, рабочего стола или даже чашки, из которой мы пьем утренний кофе, может незаметно влиять на наше состояние. Конечно, не стоит ждать чудес. Если покрасить кабинет в голубой цвет, работа сама себя не сделает. А зеленые обои не избавят нас от всех переживаний. Но создать вокруг себя более комфортную атмосферу вполне возможно. Иногда достаточно добавить в интерьер немного спокойных оттенков, поставить на стол живое растение или просто выбрать место, где глазам приятно отдыхать. В конце концов, хорошее настроение складывается из мелочей. Если одна из этих мелочей – правильно подобранный цвет, почему бы этим не воспользоваться? Тем более, что это, пожалуй, один из самых приятных способов сделать день немного спокойнее. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
1: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Все три часа для вас в утреннем эфире работал Олег Пека, собирал всякие невероятные истории со всего мира. Ну и, наверное, вот наше утреннее общение на волнах радио «Мелодия» мы завершим по традиции новостями кино. И знаете, скоро фраза «мне не понравился этот фильм» может получить совершенно неожиданное продолжение, потому что я снял свою версию.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Илон Маск заявил, что до конца года его нейросеть Грок создаст собственную экранизацию «Одиссеи Гомера». Причем, по словам миллиардера, она будет максимально исторически достоверной и ближе к оригинальному тексту, чем недавний фильм Кристофера Нолана. Вообще, Илон Маск уже давно спорит с этой картиной, которая начался этот спор еще до того, как она была выпущена на экраны. Знаете, ему не понравились некоторые решения с актерским составом. То есть то, что Елену Прекрасную сыграла темнокожая актриса Люпита Нионго. Были еще у него замечания по кастингу, который ему не понравился. Кстати, справедливое, может быть, замечание о том, что герои разговаривают слишком современным языком, а не архаичным гекзаметром Гомера. Но теперь он решил ответить. Причем ответить не рецензией, а собственным фильмом. И вот здесь начинается самое интересное. До сих пор кино было похоже на книгу. Автор рассказывал историю так, как считал нужным. Зритель мог соглашаться или спорить, но изменить ее не мог. А что, если искусственный интеллект все перевернет? Не понравился вам финал «Титаника»? Пожалуйста, вот версия, где Джек все-таки забирается на дверь, выживает, и они с Роуз спокойно встречают старость. Хотели бы увидеть «Касабланку» с другими актерами? Или представить, что в «Матрице» Нео играет не Киану Ривз, а, скажем, Том Хэнкс? Почему бы и нет? А может быть, вы всегда считали, что во «Властелине колец» стоило бы поподробнее рассказать историю Гэндальфа? Нейросеть сможет сделать и такую версию. Фантастика? Похоже, уже не совсем. Сегодня технологии позволяют менять лица, голоса, декорации, даже стиль съемки. Пока это выглядит скорее как эксперимент, но скорость развития искусственного интеллекта заставляет задуматься. И знаете, мне кажется, самый интересный вопрос здесь даже не технический, а творческий. Что если через несколько лет, покупая билет в кино, зритель будет выбирать не только язык и формат изображения, а еще, например, финал? Хотите счастливую концовку? Да. Хотите версию, максимально близкую к книге? Конечно. Предпочитаете, чтобы главную роль сыграл другой актер? Почему бы и нет? Получается своеобразный конструктор фильмов. С одной стороны, звучит очень заманчиво. Каждый сможет увидеть именно ту историю, которая ему ближе. Но у этих возможностей есть другая сторона. И вот, возможно, величие кино как раз-таки состоит в том, что режиссер принимает решения за нас. Иногда они раздражают, иногда заставляют спорить, но именно поэтому фильм становится авторским высказыванием, а не, знаете ли, каким-то меню с настройками. Ведь если каждый зритель увидит свою собственную версию, то тогда исчезнет удивительное чувство общего культурного события. Того самого, когда миллионы людей выходят из кинотеатра и спорят об одном и том же финале. Похоже, будущее кино будет не только очень технологичным, но и очень интересным. Самое главное, чтобы среди сотен возможных версий фильма не потерялась одна вещь – хорошая история. Потому что именно ради нее мы, собственно, и приходим в кино. Всем хочу пожелать хорошего дня. Вы слушаете «Радио Мелодия», оставайтесь на нашей волне. Ну, а мы встретимся с вами после 16 часов.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: О дорожном движении в латвийской столице продолжаем разговор. Трафик как был, так и остается по сути летним. Сегодня на максимуме перед 9 часами даже четверка не появилась. 3 балла так и остались на мониторе. Было несколько более-менее существенных заторов от 5 до 10 минут. Но они в данный момент уменьшились и сократились. В общем, наступило самое благодатное время для поездок с минимальными потерями по времени в любой район города. Мы же обратим внимание на сводку госполиции. За минувшие сутки по Риге и столичному региону было зарегистрировано 78 ДТП. В них пострадали 11 человек, в том числе трое на электрогаджетах и велосипедист. Патрульные составили на нарушителей ПДД 75 протоколов, в том числе 29 за превышение скорости и агрессивное вождение. Двое задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На обоих заведены уголовные дела, они лишены прав, заплатят крупный штраф, а в придачу обе машины конфискованы в пользу государства. Понятно, что пьяному море по колено, однако дорого стоят поездки под хмельком, и это если еще обходится без серьезных происшествий. Еще раз напомню, что на выезде из города по направлению от проспекта Курзема с перед Бабите стоит платный фотограф. Не превышаем и не нарушаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и отличного настроения в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
7: Париж. В этом городе по воскресеньям не работают магазины, в метро живут бездомные, то и дело вспыхивают забастовки, а местная бюрократия кого угодно заставит скрежетать зубами. Но для многих все это не важно, потому что это Париж. Здесь по утрам едят круассаны, читают газеты в кафе, устраивают пикники на набережной Сены и очень не любят спешить и задерживаться на работе. Париж чаще всего называют самым романтичным городом мира, чем сами французы невероятно гордятся. Несмотря на расширение и строительство современных зданий, он во многом до сих пор сохранил свой старомодный облик. Насладиться духом старого доброго Парижа помогает местное метро. Оно настолько грязное и некрасивое, а поезда так часто ломаются, что единственное, чего хочется, это больше никогда туда не спускаться. Зато на поверхности красивейшие фасады на каждом шагу чередуются с маленькими романтичными балкончиками с цветами, а за огромными тяжелыми дверями самых невероятных цветов скрываются зеленые внутренние дворики. Словом, все то, что создает знаменитый парижский шарм. Особое обаяние городу придает и философия местных жителей, которая называется «art de vivre» или «joie de vivre» — «искусство жить с удовольствием». Парижане никогда не спешат и четко разделяют работу и личное время. Если работа заканчивается в 6 вечера, то это значит, что ровно в 6 вечера парижанин встанет и уйдет по своим делам. Французы бережно хранят семейные традиции, например, обязательные обеды в кругу семьи. И парижане часто собираются с любимыми и друзьями в ресторанах, просто чтобы посплетничать и весело провести время. Да и в целом горожане отличаются редкой способностью воспринимать жизнь в позитивном ключе. И любые конфликты стремятся свести к шутке, а неудачи рассматривать как положительный опыт. Кроме того, местные жители очень просто относятся к материальным благам. В то время как в одних мегаполисах считается чуть ли не обязательным демонстрировать достаток, богатые парижане умудряются ездить на Феррари так, что этого никто не заметит. Носить самую простую одежду и быть очень легкими в общении, ничем не выдавая своего положения. Французы в целом умеют наслаждаться жизнью, отдыхать и радоваться простым вещам. Им под силу остановить каждодневную суету, забыть о рабочих проблемах и просто провести время с семьей. Или спонтанно сорваться куда-нибудь к океану или в горы только для того, чтобы проветрить голову.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что Литва ищет возможности направить дополнительных пограничников в Латвию для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией. Однако он предложил вместо запрошенных 100 литовских пограничников рассмотреть возможность использования латвийских военнослужащих. Если для решения проблемы действительно нужны 100 человек, то, возможно, латыши сами смогут привлечь свою армию к выполнению задач мирного времени и использовать ее возможности для оказания помощи. Отметил министр внутренних дел Литвы. Он подчеркнул, что хотя рассматриваются все возможности помочь соседям, приоритетом остается безопасность границ Литвы. Конечно, хотелось бы, чтобы они и сами делали все возможное, а мы, как государство, вносили свой посильный вклад. Однако мой приоритет как министра – безопасность наших границ и наших жителей, заявил Кателинас. Как уже сообщалось, министр внутренних дел Латвии Янис Домрава на прошлой неделе заявил литовским журналистам, что ожидает большей помощи от соседнего государства и что Литва могла бы направить в Латвию не менее 100 пограничников. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделы». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, в Курзаме возможны ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку.

0: 31 июля.
1: 21 ноября. Рига. Шауми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

«Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Монны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии,

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maksima.
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтери». Купите билеты уже сейчас на «Билишу сервис».

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Законодательство должно обеспечивать одновременно строгий миграционный контроль и привлечение инвестиций в экономику Латвии, заявил президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию вокруг возвращенного им на повторное рассмотрение закона об эмиграции. По словам президента, действовавшая с 2010 года практика привлечения инвестиций путем предоставления временного вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость и другие активы себя исчерпала. Поэтому стране необходима новая политика и новый механизм привлечения инвестиций. Ринкевич сообщил, что бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, чтобы учесть изложенное в обращении президента требование, оценить соразмерность предлагаемых норм и соблюсти интересы экономики, инвесторов и национальной безопасности. Как сообщалось, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. В письме председателю парламента Дэги Мерини он отметил, что ко второму чтению было подано 158 предложений. Ринкевич указал, что среди них были предложения, вводящие принципиально новое правовое регулирование, в том числе касающееся права иностранцев получать ВНЖ при осуществлении предусмотренных законом инвестиций в экономику Латвии. По мнению президента, ряд аспектов требует дополнительной оценки со стороны парламента. По мере увеличения ущерба, причиненного ливнями, Талсинская краевая дума рассматривает возможность обратиться с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию, сообщил председатель краевой думы Ансис Берзинш. Он поясняет, что в случае объявления чрезвычайной ситуации самоуправление смогло бы оперативнее ремонтировать размытые дороги, поскольку сейчас этому препятствуют длительные процедуры закупок. Самоуправление готовит обращение в Министерство смарт-управления и регионального развития о компенсации причиненного ущерба и средств на непредвиденные расходы, отметил Берзинш. Как сообщалось, в понедельник 20 июля количество осадков в Талсинском крае превысило 74 миллиметра. В результате сильных ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного водохранилища, затоплена прилегающая территория и размыто несколько участков дорог, в том числе региональные дороги Юрмала-Талси. Также были затоплены общественные здания в Талси и Пастенде. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме возможны ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: нескучное путешествие. На радио «Мелодия». Для кого-то день рождения – семейный праздник, а для кого-то – повод удлинить сутки и поставить рекорд. В 2014 году немец Свен Хагемейр настолько не хотел, чтобы его 26-й день рождения заканчивался, что растянул этот счастливый день на целых 46 часов. Для этого Свен сел в самолет в новозеландском Окленде и отправился в австралийский Брисбен, а затем пересек международную линию перемены дат на Гавайях. Таким образом, он вернулся более чем на 20 часов назад.
1: Мне всегда было интересно, могу ли я установить какой-нибудь рекорд? Как только я нашел подходящую статью, я больше не сомневался, что у меня все получится,
0: рассказал Свен журналистам, когда вернулся. Еще он сказал, что сертификат от книги Гиннесса – лучший подарок, который он когда-либо получал на день рождения. Кстати, Хагемейр был не первым, кому такая мысль пришла в голову. В 98 году аналогичный рекорд поставила Наргиз Бхимджи из пакистанского Карачи. Только она вылетела из своего родного города в Сингапур, а оттуда в Сан-Франциско. В результате ее день рождения длился 35 часов и 25 минут. Впрочем, ни Наргиз, ни Свен повторять такой трюк больше не стали, а свои следующие дни рождения праздновали уже традиционно – дома в кругу семьи. Ведь лучше несколько часов дома с любимыми, чем почти двое суток в самолетах.
2: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра «Филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В среду 22 июля под председательством президента Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета по национальной безопасности. Участники заседания обсудили актуальные вопросы международной безопасности и их влияние на безопасность Латвии. В частности, в рамках подготовки к выборам в 15-й Сейм Совет рассмотрел ход подготовки, дальнейший график работ и приоритетные задачи по обеспечению проведения выборов. По итогам обсуждения СНБ призвал все ответственные учреждения обеспечить четкие алгоритмы действий на избирательных участках в случае возникновения угрозы воздушному пространству. Совет также пришел к выводу, что подготовка к выборам идет в соответствии с намеченным графиком. Отдельное внимание на заседании было уделено ситуации на восточной границе Латвии, включая миграционное давление и диверсионную активность на латвийско-белорусской границе. После докладов органов государственной безопасности участники СНБ договорились о конкретных мерах, которые Министерство внутренних дел, обороны и иностранных дел должны реализовать совместно со службами безопасности для нормализации ситуации на границе. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделы». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме возможны ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро по

0: до 31 июля.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билетэм, билишу с церкви.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
6: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
4: The Beatbox.
2: Билеты Билишу Сервис.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Китайский нефрит.
2: Нефрит для Китая все равно, что, например, изумруды для Колумбии. Практически национальное достояние. С древних времен этот камень считался в Поднебесной особенно ценным, редким и дорогим. Древние китайцы говорили: «Золото имеет цену, нефрит бесценен». И это не только потому, что в самом Китае его практически не добывали, а потому еще, что этому камню приписывались определенные магические свойства. Китайские философы считали, что нефрит воплощает 5 достоинств человеческой души – милосердие, справедливость, мудрость, честность и мужество. Именно поэтому с ним связано множество китайских пословиц и поговорок, описывающих моральные качества человека. Одна из них – «Не отполированный нефрит не сверкает». Несмотря на совсем небольшое количество месторождений нефрита, этот камень был популярен в Китае еще 7-8 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют данные археологов. В разные времена из нефрита изготавливали оружие, орнаменты, ритуальные принадлежности, сосуды и предметы быта. Китайцы считают нефрит своим национальным камнем и в наше время. Кроме того, до сих пор распространено поверье, что изделия из нефрита приносят в дом благополучие. Обширная и разнообразная история китайского нефрита предлагает бескрайний мир для коллекционеров. Широкое хождение в их среде имеют нефритовые изделия династии Мин и Цин. Такие вещи имеют высокую цену, а некоторые и музейную ценность.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Бьетес Бешу Парадизе.
4: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма-оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в Ticket Shop.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках Апотека.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: «Имигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования ЛСМЛВ. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятий общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что Литва ищет возможности направить дополнительных пограничников в Латвию для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией. Однако он предложил вместо запрошенных 100 литовских пограничников рассмотреть возможность использования латвийских военнослужащих. Если для решения проблемы действительно нужны 100 человек, то, возможно, латыши сами смогут привлечь свою армию к выполнению задач мирного времени и использовать ее возможности для оказания помощи. Отметил министр внутренних дел Литвы. Он подчеркнул, что хотя рассматриваются все возможности помочь соседям, приоритетом остается безопасность границ Литвы. Конечно, хотелось бы, чтобы они и сами делали все возможное, а мы, как государство, вносили свой посильный вклад. Однако мой приоритет как министра – безопасность наших границ и наших жителей, заявил Кателинас. Как уже сообщалось, министр внутренних дел Латвии Янис Домрава на прошлой неделе заявил литовским журналистам, что ожидает большей помощи от соседнего государства и что Литва могла бы направить в Латвию не менее 100 пограничников. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме возможны ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss, kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы, как попасть в посольство России. А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулінарна енциклопедія «Радіо Мелодія». Ньок мам. Одной из основ вьетнамской, да и в целом азиатской кухни, считается рыбный соус под названием «Ньок мам». По сути, он является альтернативой другому популярному в Азии соусу – соевому, и по аналогии с ним входит в состав множества блюд. Готовится ньок мам путем ферментации рыбы, которая может занимать от 6 до 12 месяцев. В результате получается густая красновато-коричневая жидкость, которую пропускают через фильтр и разливают по бутылкам. Вкус соуса напрямую зависит от того, на какой стадии было остановлено брожение. Кроме того, наилучшее качество достигается в отсутствии всевозможных пищевых добавок, которые применяются в вариантах ньок мам более низкой пробы. В этом случае в состав могут входить также сахар, чеснок и сок лайма.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
5: Люди ночами.
3: Билеты на frailyticket.com.

Помните, как в воскресенье по телевизору звучала эта музыка? Плавная, загадочная, с нотками сказки. Журавли в небе, страусы в кадре и тот самый голос в эфире «В мире животных». И ты, как загипнотизированный, переставал шелестеть бумажкой от конфеты.

Музыка, с которой ассоциируется в мире животных, называлась просто «Алуэт» – «Жаворонок». В исполнении оркестра Поля Мориа она звучала на протяжении 46 лет и стала одной из самых узнаваемых мелодий в СССР и за его пределами. Но что интересно, Мориа ее не сочинил. Он лишь сделал из нее оркестровое произведение, блестяще переодев мелодию в симфонические одежды. Оригинал – французский шлягер в исполнении шансонье Жиля Дрю. Веселая легкая песенка о птичке, где за мелодией почти не слышно, что она вообще-то рождественская. Да-да, нырнем еще глубже. История уходит в Аргентину. В 1964-м композитор Ариэль Рамирес написал кантату «Навидад Нуэстра» – «Рождество Господне». И в ней была десятая часть – «Паломничество» – душевное, простое произведение о пути Девы Марии по пустыне. Песню исполнила великая Мерседес Соса, и именно тогда Жюль Дрю влюбился в эту мелодию и попросил Пьера де Ланое, автора текстов для Джо Дассена, создать светский французский вариант. Так и появилась новая песня. А в 68-м Поль Мориа, вдохновленный этой мелодией, создает уже версию без слов, только оркестр и только музыка. А в 74-м на телевидении делают заставку с журавлями и страусами и выбирают именно «Алуэт» как фоновую музыку. Мелодия становится визиткой в мире животных. И с тех пор, где бы ты ни услышал первые аккорды, тебе не нужны слова, потому что возвращается то ощущение, будто ты снова ребенок, и в мире все еще есть место чуду.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Законодательство должно обеспечивать одновременно строгий миграционный контроль и привлечение инвестиций в экономику Латвии, заявил президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию вокруг возвращенного им на повторное рассмотрение закона об эмиграции. По словам президента, действовавшая с 2010 года практика привлечения инвестиций путем предоставления временного вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость и другие активы себя исчерпала. Поэтому стране необходима новая политика и новый механизм привлечения инвестиций. Ринкевич сообщил, что бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, чтобы учесть изложенное в обращении президента требование оценить соразмерность предлагаемых норм и соблюсти интересы экономики, инвесторов и национальной безопасности. Как сообщалось, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. В письме председателю парламента Дэги Мерини он отметил, что ко второму чтению было подано 158 предложений. Ринкевич указал, что среди них были предложения, вводящие принципиально новое правовое регулирование, в том числе касающиеся права иностранцев получать ВНЖ при осуществлении предусмотренных законом инвестиций в экономику Латвии. По мнению президента, ряд аспектов требует дополнительной оценки со стороны парламента. По мере увеличения ущерба, причиненного ливнями, Талсинская краевая дума рассматривает возможность обратиться с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию, сообщил председатель краевой думы Ансис Берзинш. Он поясняет, что в случае объявления чрезвычайной ситуации самоуправление смогло бы оперативнее ремонтировать размытые дороги, поскольку сейчас этому препятствуют длительные процедуры закупок. Самоуправление готовит обращение в Министерство смарт-управления и регионального развития о компенсации причиненного ущерба и средств на непредвиденные расходы, отметил Берзинш. Как сообщалось, в понедельник 20 июля количество осадков в Талсинском крае превысило 74 миллиметра. В результате сильных ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного водохранилища, затоплена прилегающая территория и размыто несколько участков дорог, в том числе региональные дороги Юрмала-Талси. Также были затоплены общественные здания в Талси и Пастенде. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме возможны ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

«Радио Мелодия».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Моны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу.

0: пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
6: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
4: The Beatbox.
7: Билеты Билежу Сервис.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Норстат Латвия, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. В среду, 22 июля, под председательством президента Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета по национальной безопасности. Участники заседания обсудили актуальные вопросы международной безопасности и их влияние на безопасность Латвии. В частности, в рамках подготовки к выборам в 15-й Сейм Совет рассмотрел ход подготовки, дальнейший график работ и приоритетные задачи по обеспечению проведения выборов. По итогам обсуждения СНБ призвал все ответственные учреждения обеспечить четкие алгоритмы действий на избирательных участках в случае возникновения угрозы воздушному пространству. Совет также пришел к выводу, что подготовка к выборам идет в соответствии с намеченным графиком. Отдельное внимание на заседании было уделено ситуации на восточной границе Латвии, включая миграционное давление и диверсионную активность на латвийско-белорусской границе. После докладов органов государственной безопасности участники СНБ договорились о конкретных мерах, которые Министерство внутренних дел, обороны и иностранных дел должны реализовать совместно со службами безопасности для нормализации ситуации на границе. В пятницу, 24 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис АУВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Гренада. Испанский адмирал, впервые увидевший остров Гренада, был поражен его сходством с испанской провинцией Андалусией. Зеленые холмы острова чрезвычайно напомнили путешественнику пейзажи родной Гранады, в честь которой и были названы новые земли. Долгие годы Карибы успешно препятствовали появлению в Гренаде европейских поселений, однако в итоге островом все-таки завладела Франция, а потом и Англия. Современная Гренада — это независимое государство, сохранившее легкое французское влияние. Его можно обнаружить в названии улиц, архитектуре и прочных традициях католицизма. В то же время это уникальное место, где, несмотря на колонизацию, сохранилась нетронутая карибская природа. Полюбоваться ею можно в центре Лос-Агес, где зародилась местная цивилизация. О давней истории и бытии первых поселенцев рассказывает безымянная скала, расположенная на севере заповедника и испещренная петроглифами. Кроме того, там находятся манговые заросли, соленые озера и горячие источники, бьющие прямо из-под земли. Другая достопримечательность Гренады уже рукотворная и находится под водой. Это первый в мире парк скульптур, расположенный на дне залива. Там можно увидеть стоящих, лежащих и даже едущих на велосипеде бетонных людей. Художнику Джейсону Тейлору, который создал все эти изваяния, позировали обычные жители Гренады. Так что встречу с ожившей статуей на суше нельзя исключать. Кстати, и посещение центра Лос-Агес, и погружение к подводным скульптурам бесплатное. Это отличительная особенность Гренады. За многое там либо нужно заплатить сравнительно небольшие деньги, либо вообще не нужно. Например, россиянам для посещения острова не требуется виза. По этой причине журнал Forbes даже включил Гренаду в список 10 самых выгодных курортов мира.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним.

0: Мишу Сервис.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Вентспилский край просит у государства 50 тысяч евро на ремонт поврежденных ливнями дорог. Далее об этом и других событиях более подробно. Самоуправление Вентспилского края подготовило заявку в Министерство умного управления регионального развития с просьбой к государству выделить 50 тысяч евро и средств на непредвиденные случаи на ремонт муниципальных дорог, поврежденных ливнями. В заявлении говорится, что на этой неделе менее чем за 12 часов количество осадков достигло 80 миллиметров. В результате 4 муниципальным дорогам были нанесены существенные и необратимые повреждения. Дороги прорваны, на них образовались размывы. В начале недели в Курзом из-за сильных ливней были размыты и прорваны многие участки дорог. Талсинский край подсчитал, что там на восстановление дорог потребуется около 500 000 евро. По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии. В Эстонии 54,9%, в Латвии 44,2%, в Литве 43,7%. Наименьшая в Румынии 1,7%, в Греции 4,2%, в Испании 4,9%. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отмечает руководитель по развитию бизнеса CVmarket.lv Кристапс Колосов. С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности, опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростата в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам Колосова, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. В студию радио «Мелодия» возвращается Олег Пекка. И, конечно, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Знаете, когда говорят о солнечных электростанциях, обычно представляешь себе крыши домов, огромные поля, которые вот заставлены панелями. А вот итальянцы посмотрели себе под ноги и решили, почему бы не использовать пространство между железнодорожными рельсами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Именно такой проект сейчас готовят в Италии. Солнечные панели хотят разместить прямо на шпалах между рельсами. Поезда будут спокойно проходить сверху, а свободное место, которое раньше вообще никак не использовалось, начнет вырабатывать электричество. Идея кажется удивительно простой. Железные дороги существуют давно. Землю под них тоже давно отвели. Значит, не нужно занимать сельскохозяйственные поля или строить отдельные солнечные электростанции. Полученную энергию сначала будут передавать в общую электросеть. Но в будущем ее планируют использовать для самой железной дороги. Питать освещение станций, светофоры, понимаешь ли, системы безопасности. А если технология себя оправдает, возможно, электричество смогут подавать даже в контактную сеть, по которой ездят электропоезда. Конечно, все звучит красиво только на бумаге. В реальности эти самые солнечные панели должны будут выдерживать постоянную вибрацию от тяжелых поездов, летнюю жару, дождь, снег, пыль и даже металлическую стружку, которая появляется при торможении составов. Есть еще одна задача. Панели не должны отражать солнечный свет так, чтобы ослеплять машинистов или мешать работе железнодорожной автоматики. В общем, из-за всех этих нерешенных вопросов пока речь идет только о пилотном проекте. Но сама идея кажется очень символичной. Долгое время человечество думало, что для развития нужны новые территории. Надо, дескать, построить еще одну дорогу, еще одну электростанцию, еще один промышленный объект. А сегодня все чаще появляются проекты, которые говорят совсем о другом. Не обязательно искать новое место. Иногда достаточно внимательнее использовать то, что уже есть под рукой. Крыши домов становятся электростанциями, шумозащитные экраны вдоль трасс начинают вырабатывать электричество, и теперь вот и железная дорога может превратиться еще и в солнечную. Получается, инфраструктура постепенно учится выполнять сразу несколько задач. И, возможно, именно так выглядит инженерное мышление 21 века. Не строить больше, а делать умнее. Ведь иногда самая ценная энергия буквально лежит у нас под ногами. Нужно только вовремя это заметить. Всем хорошего вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеты Сервис.
3: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтере». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
4: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Фонд Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий Тролль» в Риге. «Мумий Тролль». Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Когда речь заходит о полетах на Марс, разговор почти сразу переходит к цифрам. Сколько лет лететь? Сколько технологий потребуется? И, конечно же, самый главный вопрос – сколько все это будет стоить? Космос вообще не любит дешевых решений. Каждый шаг за пределы Земли – это годы исследований, тысячи специалистов и огромные инвестиции. О новом марсианском проекте НАСА расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Стоимость создания Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА космического корабля с ядерным двигателем и проведение миссии по его полету на Марс превысит 2 миллиарда долларов. Как передает Окхуас, об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на заявление структуры. Предварительные оценки стоимости составляют приблизительно 2,1 миллиарда долларов, и НАСА продолжит уточнять эту цифру в процессе закупок, говорится в сообщении. Согласно информации источника, реализация проекта под названием Space Reactor 1 Freedom запланирована на 2026-2029 годы. Средства будут получены в том числе из фонда исследовательских проектов НАСА. При этом план расходов не включает в себя финансирование научной миссии Skyfall, которая будет доставлена на корабле на Марс.
1: 2 миллиарда долларов – сумма, которая, конечно, звучит почти фантастически. Но если вспомнить, что речь идет не о строительстве одного корабля, а о создании технологий, которых вообще-то раньше не существовало, ну и сразу масштаб становится понятнее. Вообще, космические программы редко окупаются напрямую. Их главная ценность в другом. Многие привычные сегодня вещи, от спутниковой навигации до новых материалов и медицинских технологий, появились благодаря исследованиям, которые когда-то тоже казались слишком дорогими. И, пожалуй, самое интересное, что человечество по-прежнему не потеряло желание заглянуть за горизонт. Несмотря на все наши земные проблемы, мы продолжаем строить планы полета к другой планете. Видимо, любопытство – одна из самых сильных человеческих черт. Кто знает, может быть, через несколько десятилетий разговоры о полете на Марс будут звучать так же привычно, как сегодня новости о запуске очередного авиарейса. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот когда речь заходит о хорошем зрении, большинство сразу что вспоминает? Ну, конечно же, морковь. Кажется, нам с детства все говорили: хочешь хорошо видеть, ешь побольше вот этих оранжевых овощей. Но сегодня врачи говорят, одного продукта недостаточно. Глазам, как и всему организму, нужно разнообразное питание, а не один единственный чемпион по полезности. Какие продукты действительно помогают сохранить здоровье глаз, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Состояние зрения во многом зависит от того, что мы едим. Об этом рассказала офтальмолог Ирина Варыханова. Продукты, богатые витаминами, антиоксидантами и полезными жирными кислотами, укрепляют сосуды, защищают сетчатку и снижают риски возрастных изменений. Важно не искать волшебную таблетку, а выстраивать разнообразное питание. Жирная морская рыба – лосось, скумбрия, сельдь, тунец, сардины. Омега-3 укрепляет сосудистую стенку, снижает риск синдрома сухого глаза и поддерживает здоровье сетчатки. Включайте такие сорта в рацион 2-3 раза в неделю. Оранжевые овощи и фрукты – морковь, тыква, батат, абрикосы. Бета-каротин превращается в витамин А, который отвечает за сумеречное зрение. Чтобы он усваивался, сочетайте их с жирами – ложка оливкового масла или сметаны. Листовые зеленые овощи – шпинат, брокколи, руккола, капуста. Лютеин и зеаксантин работают как фильтр, защищают сетчатку от ультрафиолета и окислительного стресса, снижая риск катаракты. Термическая обработка помогает усваивать лютеин легче. Яйца, особенно желток, содержат витамин А, лютеин и цинк. Два желтка покрывают суточную потребность в бета-каротине. Ягоды – черника, голубика, ежевика, черная смородина. Антоцианы укрепляют мелкие сосуды глаз, уменьшают усталость и способствуют восстановлению сетчатки. Цитрусовые – витамин С улучшает питание сетчатки и защищает хрусталик. Орехи и семена – витамин Е и цинк. 50 грамм в день достаточно, чтобы получить пользу. Бобовые также богаты цинком – поддерживающим здоровье сетчатки и хрусталика. Самый надежный способ – не полагаться на отдельные суперфуды, а формировать разнообразный рацион, где присутствуют все группы продуктов, резюмирует Варханова.
6: Вообще наши глаза работают без выходных. С утра до вечера. То телефон, то компьютер, то телевизор. Книги еще, дорожные знаки. Нагрузка у них сегодня, пожалуй, больше, чем когда-либо. Поэтому неудивительно, что организму нужна поддержка. И она начинается не в аптеке, а на самой обычной кухне. При этом важно помнить, никакая черника не отменит полноценный сон, а самая полезная рыба не компенсирует часы, проведенные без перерыва перед экраном. Зрение – это тоже результат наших ежедневных привычек. Так что рецепт получается довольно простой. Немного ярких овощей, зелени, рыбы, ягод, орехов. И время от времени – возможность поднять глаза от телефона и посмотреть вдаль. Для глаз это тоже своего рода гимнастика. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек. Иногда самые современные решения выглядят очень старомодно. В Испании с лесными пожарами сейчас начинают бороться при помощи ослов. Да-да, вы не ослышались, настоящих ослов. В национальном парке Доньяна уже работают 18 таких вот, можно сказать, необычных пожарных. Все они когда-то были спасены из приютов или от жестокого обращения, а теперь получили новую профессию. И что самое интересное, они действительно приносят пользу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Главная проблема испанского лета – не только жара и засуха. Опасность создает сухой кустарник, который является идеальным топливом для огня. Стоит появиться буквально вот одной искорке, и пламя распространяется с огромной скоростью. Ослы же просто съедают этот кустарник. Причем делают это лучше многих других животных. Если коровы или овцы предпочитают свежую травку, то ослы спокойно справляются с сухими и жесткими растениями, которые как раз-таки представляют наибольшую пожарную опасность. То есть это получается самая настоящая экологическая противопожарная служба. Причем без бензина, без аккумуляторов и практически без шума. Добровольцы лишь приносят животным воду, а всю остальную работу ослики выполняют сами. Идея эта уже оказалась настолько удачной, что похожие проекты появились не только в Андалусии, но уже и в Каталонии, Галисии и стране басков. Даже испанское подразделение по чрезвычайным ситуациям заинтересовалось этим опытом и символически усыновило одного из осликов. Знаете, в этой истории есть любопытный парадокс. Мы-то привыкли считать, что любую проблему обязательно должны решать высокие технологии. Ну, знаете, там какие-то дроны, спутники, искусственный интеллект, сложные системы мониторинга. Ну, конечно, наверное, это действительно необходимо. Но иногда рядом оказывается решение, которому, простите, уже несколько тысяч лет. Ослы сопровождают человека в нашей вот цивилизации больше 7 тысяч лет. Когда-то они перевозили грузы, потом их почти полностью заменили машины. А вот теперь выясняется, что у них появилась совершенно новая профессия. Вообще природа нередко сама подсказывает нам ответы. Ведь раньше сельская местность была полна животных. Они постоянно паслись, поедали траву, кустарник, не давая ему накапливаться. Когда таких животных стало меньше, вырос и риск крупных пожаров. Получается, испанцы не столько придумали что-то новое, сколько вспомнили хорошо забытое старое. Наверное, это хороший урок всем нам. Не каждую проблему обязательно решать все более сложными технологиями. Иногда достаточно внимательнее посмотреть на то, что человечество уже давно знает. И вполне возможно, что лучший пожарный в мире иногда говорит не по рации, а просто громко и очень убедительно кричит «ИА». Всем хорошего вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Для многих наступает момент, когда с работы пора выезжать в сторону дома или по делам, а в общем вливаться в поток, который на данный момент находится в диапазоне от 5 до 6 баллов. Дороги загружены более чем наполовину, при этом остается немало направлений, где свободное движение. В этой связи наши слушатели, а именно автоледи Оксана и Алексей Николаев, предупреждают.
2: Добрый день. На Лелвардес с двух сторон стоят видеокамеры, которые снимают очень дорогие снимочки. Будьте осторожны.
3: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Тем, кто движется из Марпы в сторону Риги по улице Даугавас, проезжая Марпскую думу через метров 200-300, у заборчика притаился фоторадар, так что не гоните, будьте внимательны и всем хорошего дня.
1: Спасибо за то, что предупредили, и отметим, что Алексей и Оксана прислали свои сообщения около 3 часов дня. Учитывая, что фотики ставят обычно на весь день, то инфо, скорее всего, еще актуально. Что касается пробок, то 28 заторов на весь город, трафик растет, более 10 минут можно оставить уже на Густаво-Земгалагатву перед Брибас в сторону Восточной магистрали, на Брибас-Гатве в направлении Юглы перед улицей Муреню и на Краста до подъема на мост Славу, где ведутся работы и одна полоса перекрыта. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего продолжения дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
6: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио «Мелодия». Улица Карла Юхана. Главная магистраль Осло, если не всей Норвегии, улица Карла Юхана – это место, вокруг которого сосредоточены все основные достопримечательности норвежской столицы. Оттого и сама улица часто приравнивается к самостоятельной достопримечательности. Она берет начало у Восточного вокзала и упирается в Королевский дворец, пересекая центр города с востока на запад. До середины 19 века на месте нынешней улицы Карла Юхана существовали несколько разных улочек. В 1840 году был построен широкий проспект, который соединял новый Королевский дворец с остальным городом. Он-то и получил имя недавно почившего короля Карла Юхана, чья конная статуя сегодня стоит перед дворцом. А когда достроили здание норвежского парламента, две соседние улицы, на стыке которых он располагался, присоединили к Карлу Юхану, и главная улица Осло обрела свои современные границы. Самое примечательное здание на ней, помимо Королевского дворца, центральный корпус университета Осло. Неподалеку от него находится историко-этнографический музей, музей-квартира Генрика Ибсена и Национальная галерея, в которой хранится самое крупное собрание полотен норвежских художников, в том числе Эдварда Мунка. Самый известный норвежский художник не раз изображал улицу Карла Юхана на своих полотнах. Больше всего в мире известен тревожный пейзаж под названием «Вечер на улице Карла Юхана» 1892 года. Главная улица Осло – это своеобразный аналог московского Старого Арбата. Кроме старых зданий, туристов туда привлекает обилие магазинов, лавочек и лотков, а также постоянные выступления уличных музыкантов и актеров и уникальные галереи местных художников под открытым небом. Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Более трети латвийцев берут обед на работу из дома. Далее об этом и других событиях более подробно. Более трети жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане. Лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования Норстат. Домашнюю еду берут на работу 40% опрошенных женщин и 33% мужчин. При этом мужчины заметно чаще покупают или заказывают обед у предприятий общепита. 19% против 10% женщин. 12% мужчин сообщили, что вообще не едят на работе. Среди женщин такой ответ дали 5%. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой подготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Но даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятия общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. Восстановление газона стадиона Даугава в Лиепае, поврежденного во время концерта группы «Брайнсторм», обойдется примерно в 16 тысяч евро. Руководство группы подчеркивает, что погодные условия во время строительства и демонтажа концертных сооружений были неблагоприятными, а газон стадиона со стороны сцены был поврежден из-за сильного дождя. Руководство группы также отмечает, что эксперты оценили состояние газона стадиона, разработан план его восстановления, и менее чем через месяц спортсмены, оставшиеся без этого спортивного поля в середине футбольного сезона, смогут вернуться на Лиепайский стадион Даугава. Официальная страховая компания группы намерена компенсировать расходы, связанные с восстановлением газона. Предполагается, что работы на стадионе будут завершены таким образом, чтобы футболисты смогли вернуться на поле в конце августа. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек. Когда говорят, что блогеры становятся все моложе, жизнь иногда отвечает с прекрасным чувством юмора. Вы только послушайте, в Книгу рекордов Гиннесса официально внесли самого возрастного кулинарного блогера в мире. И вот теперь угадайте, сколько же лет Эйлин Чин? Ни за что не угадайте. Ей 96 лет. Знаете, это тот случай, когда слово «инфлюенсер» звучит особенно убедительно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Последние 3 года Эйлин вместе со своим внуком снимает кулинарные ролики. Причем рецепты она берет не где-то там из интернета, не из модных гастрономических книг. Она открывает свою старую потрепанную тетрадь, в которую десятилетиями записывала семейные рецепты. И вот в этих роликах буквально можно увидеть, насколько желтые, хрупкие странички этой тетради. Эйлин родилась на Ямайке. Начала готовить еще в 5 лет. А в 50-х годах вместе с мужем открыла собственную пекарню. Сегодня она готовит традиционные ямайские блюда, супы, десерты и неизменно сопровождает этот процесс любимым восклицанием «Ми гахтит», что можно перевести как «Боже мой». И, похоже, это работает. У ее канала уже около 3 миллионов подписчиков. Честно говоря, мне кажется, секрет ее популярности вовсе не в рецептах. Ну, вернее, не только в них. Сегодня социальные сети буквально переполнены советами. Как правильно жить, как правильно есть, как правильно работать и как правильно отдыхать. Но когда человек говорит «я готовлю это блюдо уже 90 лет», почему-то начинаешь слушать его внимательнее. Потому что это уже не просто рецепт, это опыт целой жизни. Вообще интернет долгое время считался территорией молодых. Казалось, что новые технологии автоматически принадлежат именно тем, кто вырос со смартфоном в руках. Но постепенно выясняется интересная вещь. Возраст не мешает осваивать новые платформы. Мешает только, пожалуй, желание сказать себе «Ох, это уже не для меня». А все остальное – вопрос любопытства. И, пожалуй, еще вопрос хорошей компании. Ведь в этой истории очень важен внук Эйлин. Она приносит в кадр знания и истории, а он помогает снимать, монтировать и выкладывать ролики. Получается такой, знаете, интересный симбиоз, замечательный семейный союз, где одно поколение прекрасно дополняет другое. Наверное, именно так и должны работать технологии. Не разделять людей по возрасту, а помогать им передавать друг другу то, что действительно важно. В конце концов, хороший рецепт, как и хорошая история, не становится менее интересным только потому, что ему много лет. Иногда все происходит ровно наоборот. Всем хорошего вечера, вы слушаете радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: актрисы с 1 июля.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Сутрабусы.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Есть люди, которые считают сон потерянным временем. Мол, успею отоспаться потом. Но врачи готовы с этим поспорить, потому что именно ночью организм делает огромную работу, которую невозможно перенести на другое время. И часто проблема вовсе не в том, сколько часов мы спим, а в том, как именно мы это делаем. О нескольких простых привычках, которые действительно помогают лучше выспаться, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Качественный сон напрямую влияет на уровень энергии, концентрацию и общее состояние организма. Немецкое издание «Фокус» назвало 8 практических способов, которые могут помочь сделать ночной отдых более эффективным. Специалисты советуют начать с обустройства спальни. В комнате должно быть прохладно, оптимальной считается температура около 18 градусов, а перед сном рекомендуется проветривать помещение. Также важно убрать из спальни лишние предметы, которые не связаны с отдыхом. Еще один важный фактор – использование смартфонов и других электронных устройств перед сном. Синий свет от экранов может снижать выработку мелатонина – гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Поэтому эксперты рекомендуют отказаться от гаджетов вечером и не держать телефон рядом с кроватью. Улучшить качество сна может и полная темнота. Если невозможно убрать все источники света, специалисты советуют использовать маску для сна. Помочь организму подготовиться к отдыху также способен вечерний ритуал расслабления. Теплая ванна или спокойные процедуры перед сном сигнализируют нервной системе о необходимости замедлиться. Кроме того, эксперты рекомендуют не употреблять кофе вечером, поскольку кофеин может мешать естественному процессу засыпания. В течение дня полезно поддерживать физическую активность. Регулярные тренировки способны улучшить качество глубокого сна. Однако интенсивные нагрузки непосредственно перед сном могут дать обратный эффект. Еще один фактор, влияющий на ночной отдых – питание. Тяжелая и жирная пища поздним вечером заставляет организм активно работать над перевариванием еды, что может ухудшать сон. Специалисты советуют отдавать предпочтение более легкому ужину. Также внимание стоит обратить на уровень некоторых веществ в организме. Например, магний участвует в процессах расслабления мышц и нервной системы. Однако прием добавок лучше согласовывать с учетом индивидуальных особенностей здоровья.
1: Вообще, хороший сон очень похож на хорошую музыку. Он складывается из множества деталей. Температура в комнате, вечерние привычки, свет, телефон, ужин, ну, кажется, все это мелочи. Но именно они определяют, проснетесь вы утром бодрым или будете еще час искать силы на первую чашку кофе. Кстати, смартфон стал, пожалуй, главным врагом спокойного вечера. Мы говорим себе, ну, посмотрю всего пару сообщений, потом еще одно видео, еще одну новость, и так незаметно проходит целый час. Иногда лучший подарок самому себе – это не новый гаджет, а привычка откладывать его хотя бы за полчаса до сна. Эти 30 минут тишины могут оказаться гораздо полезнее, чем кажется. Потому что хороший день начинается не с будильника. Он начинается с ночи, когда организм действительно успел восстановиться. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem Dav 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Yesterday. The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты Билишу Сервис.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наша программа на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И я думаю, наверняка вы замечали, что в одной комнате хочется спокойно читать книгу, а в другой почему-то трудно усидеть на месте. Или что одни кафе кажутся особенно уютными, а другие слишком шумными, даже если там тихо. Оказывается, дело может быть не только в мебели или освещении. Цвета вокруг нас тоже способны незаметно влиять на настроение и даже на работоспособность. О том, как это работает, расскажет Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Цвета могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека, уровень его тревожности, а также на восприятие окружающего мира. Об этом рассказала клинический психолог, КПТ-терапевт высшей категории Анжелика Еременко. По словам эксперта, цвета являются инструментом для управления эмоциональным состоянием человека. При этом роль в этом вопросе также играет степень насыщенности оттенка, в то время как форма объекта не воздействует на чувства. Психолог объяснила, что средняя насыщенность теплого тона способна пробудить ощущение радости, в то время как излишне яркий и глубокий оттенок того же цвета может вызвать раздражение. При этом каждый цвет обладает собственным эволюционным и психологическим кодом. Так, красный ассоциируется с энергией и опасностью, поэтому он может привести к повышению кровяного давления. Синий цвет успокаивает психику и способствует продуктивности. Специалист добавила, что зеленый является нейтральным цветом, помогающим достичь гармонии. А желтый ассоциируется с теплом и оптимизмом. Однако психолог предупредила, что его высокая концентрация может вызвать тревогу. Для работы выбирайте синий или зеленый. Они помогают сосредоточиться и снижают стресс. Для отдыха – приглушенные тона. Мягкие синие, зеленые, нейтральные. Заключила она.
2: Вообще удивительно, насколько наш мозг чувствителен к деталям, о которых мы почти не задумываемся. Цвет стен, одежды, рабочего стола или даже чашки, из которой мы пьем утренний кофе, может незаметно влиять на наше состояние. Конечно, не стоит ждать чудес. Если покрасить кабинет в голубой цвет, работа сама себя не сделает. А зеленые обои не избавят нас от всех переживаний. Но создать вокруг себя более комфортную атмосферу вполне возможно. Иногда достаточно добавить в интерьер немного спокойных оттенков, поставить на стол живое растение или просто выбрать место, где глазам приятно отдыхать. В конце концов, хорошее настроение складывается из мелочей. Если одна из этих мелочей – правильно подобранный цвет, почему бы этим не воспользоваться? Тем более, что это, пожалуй, один из самых приятных способов сделать день немного спокойнее. Вы слушаете радио «Мелодия». Оставайтесь с нами.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья мои. Вы слушаете радио «Мелодия», и у микрофона Олег Пек. И у меня для вас заготовлена история, в общем, без всякого сарказма, просто для теплого настроения в эфире. Дело в том, что принц Джордж на днях отметил день рождения. Ему исполнилось 13 лет, и по этому случаю семья королевской Британии опубликовала новый официальный портрет юного принца, ну, который, собственно, стоит в очереди на престол и, по-моему, является третьим.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Снимок сделан известным семейным фотографом в Кенсингтонском дворце, и, судя по реакции публики, все как один отметили одно и то же. Мальчик заметно вытянулся и как будто в одночасье повзрослел на пару лет. Осень принесет ему серьезные перемены. Начало обучения в одном из самых престижных пансионов страны. Это, кстати, там же, где когда-то учился его отец. И что интересно, впервые за долгие годы он окажется в этой школе без брата или сестры рядом. Дело в том, что сестра и младший брат останутся в других учебных заведениях. Такой вот первый шаг к самостоятельности, пусть и в сопровождении фотографов и целой страны, наблюдающей за каждым его движением. Забавно, что для многих слушателей новость о дне рождения 13-летнего подростка, ну, звучит абсолютно буднично. Ну, мало ли кто когда рождался. Но для миллионов людей по всему миру это самое настоящее событие. Фотографию разбирают буквально по деталям, обсуждают выражение лица, рост, даже покрой костюма. Вот и подумаешь после этого, а ведь взросление обычно называют незаметным процессом. Но, как оказалось, за чьим-то взрослением иногда наблюдают буквально весь мир попиксельно и с придыханием. Так что в следующий раз, когда будете ворчать, что дети слишком быстро растут, порадуйтесь, что хотя бы не приходится собирать пресс-конференцию по этому поводу. Всем хорошего вечера. Это радио «Мелодия». Музыка мирового класса продолжит программу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Ого, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
0: I speak. Нервы. Нойз МС. На крыльях нашей любви. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
5: Ниок мам. Одной из основ вьетнамской, да и в целом азиатской кухни, считается рыбный соус под названием «Ниок мам». По сути, он является альтернативой другому популярному в Азии соусу – соевому, и по аналогии с ним входит в состав множества блюд. Готовится ниок мам путем ферментации рыбы, которая может занимать от 6 до 12 месяцев.
4: В результате получается густая красновато-коричневая жидкость, которую пропускают через фильтр и разливают по бутылкам. Вкус соуса напрямую зависит от того, на какой стадии было остановлено брожение. Кроме того, наилучшее качество достигается в отсутствии всевозможных пищевых добавок, которые применяются в вариантах Неок Мам более низкой пробы. В этом случае в состав могут входить также сахар, чеснок и сок лайма.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Рига готовится к празднованию 825-летия. Далее об этом и других событиях более подробно. Программа празднования 825-летия Риги «Рижского лета» обойдется самоуправлению в 1 миллион 600 тысяч евро, заявил в четверг на пресс-конференции мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. По его словам, будут масштабные мероприятия, которые привлекут много посетителей. По оценкам в общей сложности, 45 мероприятий посетят не менее 200 тысяч человек. В том числе будут привлекаться и иностранные туристы. На протяжении как минимум полугода на международных мероприятиях, в которых участвует мэр и их участников, приглашают на праздник Риги. Мэр не стал прогнозировать, какое количество туристов может посетить праздник. Одним из фаворитов определенно станет кульминация праздника 15 августа, когда запланирована очень обширная программа. Празднование 825-летия Риги этим летом начнется 1 августа, и праздничные мероприятия будут проходить весь месяц. Запланированы праздники в микрорайонах, будут музыкальные парки, празднование дня рождения Риги на набережной 11 ноября и другие мероприятия. Праздничные мероприятия будут проходить и по вечерам в будние дни. Например, музыкальные парки запланированы на 6, 13, 20, 27 августа. Государственная полиция прекратила уголовный процесс о якобы совершенном мигрантами сексуальном домогательстве к женщине в центре Риги. Кроме того, стражи порядка оценят, не имело ли место в этом случае введение общества в заблуждение. В рамках расследуемого госполиции уголовного процесса, начатого в связи с опубликованной 27 июня в соцсети информацией о якобы имевшем место нападении мигрантов на женщину в центре Риги, следствие завершено и констатировано, что преступления не было, сообщили в госполиции. Изначально по поводу произошедшего никто в госполицию не обращался, и только после того, как дело получило общественный резонанс, сотрудники полиции пришли к женщине, и было получено официальное заявление о возбуждении уголовного дела в соответствии с разделом Уголовного закона о преступных деяниях против нравственности и половой неприкосновенности. Для выяснения обстоятельств произошедшего под надзором прокуратуры были проведены следственные оперативные действия, в том числе изъяты и просмотрены доступные в городской среде видеозаписи, проанализировано и проверена вся полученная в ходе следствия информация, однако указанные женщиной обстоятельства совершения действий сексуального характера не подтвердились. В связи с этим 21 июля было принято решение о прекращении уголовного процесса и одновременно начата ведомственная проверка о возможной даче заведомо ложных показаний и введении общества в заблуждение. Госполиция напоминает, что пост в соцсетях не приравнивается к официальному заявлению в государственную полицию и никоим образом не способствует общей общественной безопасности, общественному порядку и справедливому правовому урегулированию. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И вот тут у нас, тут в студии разгорелся буквально настоящий культурный спор, который отлично ляжет в рубрику «С одной стороны, с другой стороны». Голливудская актриса Зендея, снявшаяся в роли античной богини в новой экранизации гомеровского эпоса, ну, «Одиссея» Кристофера Нолана, отправилась на промо-тур фильма и решила выглядеть эффектно. Настолько эффектно, что вызвала спор и обвинение в неуважении к культурному достоянию. Сейчас расскажу подробности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Для того, чтобы блеснуть на красных дорожках, Зендея надела золотые серьги, которым, на секундочку, 3000 лет. И это не шутка. Речь идет о подлинных артефактах. Их относят к древнему иранскому кладу, найденному почти 100 лет назад пастухами, которые случайно наткнулись на все вот это сокровище. Ну, казалось бы, что тут такого? Красивое украшение, эффектный кадр, все должны быть довольны. Но не тут-то было. Историки и специалисты по древним культурам возмутились почти хором. По их мнению, древние реликвии – это вам не аксессуар для красной ковровой дорожки, а часть мирового культурного наследия, которому место в музейной витрине под присмотром, а не на пресс-конференции в качестве сережек. Одна из специалисток даже назвала происходящее шокирующим и посетовала, что у людей, которые одевают звезд, порой катастрофически не хватает элементарной культурной чуткости. Ну, знаете, на такие обвинения, конечно, в сети, разумеется, тут же вспыхнула дискуссия на десятки тысяч комментариев. Одни защищают свою любимицу актрису Зендею. Говорят, мол, она вообще тут ни при чем. И виноваты, кто пальцем показывают стилисты. Это они все придумали. Другие уверены, что подобным вещам вообще не место за пределами музея. Даже если это сделали аккуратно и без повреждения самого артефакта. Третьи вспоминают, что вообще-то эта вещь и так уже почти век путешествует по частным коллекциям, так что задним числом даже многие тут и расстроились. Все это хороший повод порассуждать, а где же, собственно, проходит грань между модой и уважением к истории? И, может быть, древностям действительно место исключительно за стеклом, на витрине музея, а не на голливудской премьере, где, ну, глядишь там, что может случиться. Случайно упадет такая сережка и будет повреждена довольно сильно. А может быть, все и не так страшно. В конце концов, ведь украшение-то не пострадало. В общем, в любом случае, я думаю, что эта тема дискуссии еще больше подогревает интереса к фильму «Одиссея» Кристофера Нолана. Вот смотрите, наверное, уже какой день мы все время возвращаемся к обсуждению этого фильма. И поневоле приходит даже в голову такое подозрение, а не работали это пиарщиков, которые раскручивают картину всеми возможными способами. Всем еще раз хорошего вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». Продолжаем музыкой мирового класса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Вечерний час пик уже повернул к своему завершению, правда, до свободного движения еще далековато на основных и востребованных магистралях и улицах латвийской столицы. Мы же подводим итоги четверга. На максимуме еще минут 40 назад было 8 баллов, однако к данному моменту пробки и заторы значительно сократились. В данный момент трафик находится в желто-оранжевом секторе от 5 до 4 баллов. На второстепенных дорогах и на окраинах можно проехать достаточно свободно, то есть дорожная обстановка во многих местах нормализуется. Крупная пробка остается на Краста в сторону Кенгаракса. Основная причина — дорожные работы на подъеме на мост Славу и перекрытая полоса. Кроме того, произошло ДТП в том же направлении, где-то в районе разворота и поворота на улицу Огрес. Плотно на Брия-Базгатова в сторону Юглы и на улице Юглас перед Мурьяню. По Даугаве тормозит Лелербес и Каунцема, а также Вантовый мост. И в обратном направлении тоже заторы. На Карля Ульманя-Гатве также в обоих направлениях движение затруднено. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия». Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Лето, конечно же, это время отдыха, развлечений и барбекю. И вот наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью «Independent» и пытались найти там практичные способы сэкономить бюджет без потери качества.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Как только температура начинает расти, происходит, ну, довольно забавная штука. Продажи солнцезащитного крема взлетают аж на 128%, а говяжьих бургеров где-то на 40%.
3: Да, вся страна словно по невидимой команде вооружается углем и выходит к грилям.
2: Вот именно. И в нашем сегодняшнем детальном разборе мы как раз попытаемся выяснить реальную стоимость этого летнего ритуала, опираясь на свежие данные The Independent. Мы, ну, посмотрим, как магазины зарабатывают на иллюзии удобства.
3: И главное, обсудим способы накормить огромную компанию, не разорившись.
2: Точно. Ведь супермаркеты, скажем так, прекрасно знают о нашей погодной эйфории. Начнем с самых базовых вещей. Мы все привыкли хватать готовые бургеры, думая, что это экономно. Итак, давайте разберем это на простом примере. Взять тот же готовый коулслоу. Он стоит больше 4 фунтов 34 пенса за килограмм. А обычная капуста с морковкой около 2 фунтов.
3: То есть мы платим в 2 раза больше просто за то, что кто-то натер овощи на терке?
2: Именно. Это знаешь, как купить заранее собранный набор лего, переплатив вдвое и лишить себя самого интересного процесса.
3: Хорошее сравнение.
2: Но с другой стороны, разве свободное время в выходной не стоит этих пару фунтов?
3: Отличный вопрос. И тут срабатывает консюмеристская психология. В моменты эйфории от хорошей погоды мозг просто отключает критическое мышление. Нам кажется, что мы покупаем свободное время.
2: А на деле?
3: А на деле мы просто спонсируем астрономическую наценку за чужой труд. И эта разница в цене – это классический налог на удобство. Особенно сейчас, если посмотреть на макроэкономику.
2: Да, продовольственная инфляция пока держится на уровне, ну, 2,2%.
3: Вот именно, пока. Из-за мировых конфликтов и цен на топливо для сельхозтехники она может взлететь до 9%. В таких условиях переплачивать за пластиковую упаковку становится просто нерационально.
2: Согласна.
3: И вот если наценка за капусту кажется абсурдной, то... А вот тут начинается самое интересное. В отделе соусов просто бьются все рекорды ценообразования.
2: О да, дипы – это вообще отдельная история.
3: Премиальные дипы, вроде взбитой феты или лабни, улетают по 15-19 фунтов за килограмм. Мы как-то незаметно начали относиться к измельченному нуту как к роскоши.
2: Да, он же стал стоить дороже стейка.
3: Вот именно. И поэтому гораздо умнее обходить эту систему и готовить соусы дома. Тем более, что профессионалы делятся отличными трюками для этого.
2: Какими, например?
3: Ну, например, шеф-повар Джад Юсеф советует при взбивании домашнего хумуса бросить в блендер пару кубиков льда. Это, знаешь, делает текстуру невероятно шелковистой.
2: Стоп, подождите, а при чем тут лед? Как это вообще работает на практике?
3: А тут все дело в физике процесса, в так называемой эмульгации. Масло в пасте тахини и вода по своей природе отталкиваются друг от друга.
2: Ну да, как масло и вода. Логично.
3: Ага. Но когда добавляется лед, резкий температурный шок заставляет эти конфликтующие жидкости прочно связаться на молекулярном уровне.
2: Ничего себе.
3: Да? И вместо расслоившейся жирной массы получается идеальный однородный крем.
2: Звучит очень логично.
1: Мы продолжим тему барбекю буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся к теме барбекю. Как самостоятельно готовить бургеры из фарша, как делать домашние салаты, что лучше выбрать, какие доступные части мяса. В этих вопросах разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Но одним хумусом, пусть и шелковистым, толпу гостей не накормишь. Если мясо тоже стремительно дорожает, особенно баранина.
7: О, баранина подорожала на 95% с 2019 года.
6: Кошмар. И как тогда грамотно выбрать основное блюдо?
7: Стратегия на самом деле проста. Главное – игнорировать супермаркетовские ловушки. Ну, типа акции 3 за 12 фунтов на мясо в сомнительном маринаде.
6: Которое потом часто валяется в холодильнике и просто портится, да?
7: Точно. Эксперт по барбекю Джим Мур, например, рекомендует брать свиную лопатку. Она стоит около 4 фунтов 53 пенсов за килограмм.
6: Угу, это намного выгоднее.
7: И если, скажем, томить ее часов 8 с яблочным сидром, получается настоящий кулинарный шедевр на огромную толпу за смешные деньги.
6: Звучит потрясающе. Но так что же все это значит в итоге? Не проще ли вообще пойти в паб и не возиться с грилем, блендером и многочасовым томлением?
7: Знаешь, цифры говорят сами за себя. Даже при всех затратах на действительно качественные ингредиенты, умное домашнее барбекю обойдется примерно в 5 фунтов на человека.
6: Всего 5 фунтов?
7: Да. А в пабе за обед придется отдать от 12 до 28 фунтов. Так что это не просто экономия, это грамотная инвестиция в качественный отдых.
6: И это подводит нас к финальной мысли. Ведь если истинная ценность барбекю заключается в живом общении, а не в покупке, ну, этих дорогих полуфабрикатов.
7: Абсолютно согласен. Живое общение всегда важнее.
6: Да. И вот как бы изменилась культура соседских праздников, если бы каждый приносил блюда, приготовленные своими руками, разделяя кулинарный труд вместо того, чтобы спонсировать бесконечную индустрию пластиковых контейнеров. Определенно, есть о чем подумать, пока тлеют угли.
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз хочу пожелать добрейшего вечера. Вы слушаете радио «Мелодия» все 3 часа. В студии для вас работал Олег Пека, собирая всякие интересные истории. Мне, конечно же, помогал звукорежиссер Евгений Копеин. Огромное ему за это спасибо. Ну и уже завершая вот наше сегодняшнее общение, давайте поговорим о кино. И вот представьте себе ситуацию. Вы допустили крошечную ошибку на работе. Никто ее почти не замечает, но проходит 10 лет, и миллионы людей продолжают смотреть именно на нее. Странная история, да? Примерно так вот жил Райан Гослинг. К 10-летию фильма «La La Land» киностудия выпустила новый постер и исправила положение его руки.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, именно руки. На знаменитом плакате, где Гослинг и Эмма Стоун танцуют на фоне ночного Лос-Анджелеса, актер держал ладонь не так, как было задумано. Вместо красивой балетной линии он слегка согнул кисть. Вроде бы пустяк, но сам Гослинг потом много лет шутил, что этот жест буквально преследует его. «Я думал, что так будет выглядеть круче», — рассказывал Гослинг. «Все говорили, что не стоит так делать, но я-то был уверен в своей идее. И вот теперь, каждый раз, когда я вижу этот плакат, понимаю, они были правы. Я даже придумал этому жесту, — говорит Гослинг, — собственное название — «La La Hand». И вот, спустя 10 лет, студия наконец-то переделала постер. В новой версии рука поднята именно так, как должна была быть с самого начала. Кстати, повод для этого серьезный. В августе «La La Land» снова выходит в кинотеатрах по случаю 10-летия. А еще по этому фильму готовят бродвейский мюзикл. Но мне вот больше всего понравилась сама история, потому что она все-таки не совсем про руку. Она про перфекционизм. Наверное, у каждого из нас есть свой личный «La La Hand». Кто-то вспоминает неудачную фразу на важной встрече 10-летней давности. Кто-то до сих пор переживает из-за фотографии, которую никто, кроме него самого, давно уже не рассматривает. Кто-то уверен, что все замечают ту самую маленькую ошибку, о которой на самом деле окружающие уже давным-давно забыли. Это удивительная особенность человеческой психики. Мы можем годами носить в голове какую-то мелочь, тогда как остальных она вообще, в общем-то, абсолютно не задевает и для них, может, и не существует. И, возможно, именно поэтому история Райана Гослинга получилась такой симпатичной. Человек, которого считают одним из самых успешных актеров своего поколения. Он спокойно смеется над собственной ошибкой, не оправдывается, не делает вид, что ее не было, а просто говорит: «Ну да, промахнулся, бывает». Кажется, это хороший навык – уметь не только исправлять ошибки, но однажды начать над ними улыбаться. Потому что жизнь слишком коротка, чтобы 10 лет переживать из-за положения собственной ладони. Всем хочу пожелать замечательного вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». Продолжайте слушать нашу волну. Ну, а мы встретимся уже завтра утром.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билетшустерви.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. С утра в усердце.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Париж. В этом городе по воскресеньям не работают магазины, в метро живут бездомные, то и дело вспыхивают забастовки, а местная бюрократия кого угодно заставит скрежетать зубами. Но для многих все это не важно, потому что это Париж. Здесь по утрам едят круассаны, читают газеты в кафе, устраивают пикники на набережной Сены и очень не любят спешить и задерживаться на работе. Париж чаще всего называют самым романтичным городом мира, чем сами французы невероятно гордятся. Несмотря на расширение и строительство современных зданий, он во многом до сих пор сохранил свой старомодный облик. Насладиться духом старого доброго Парижа помогает местное метро. Оно настолько грязное и некрасивое, а поезда так часто ломаются, что единственное, чего хочется, это больше никогда туда не спускаться. Зато на поверхности красивейшие фасады на каждом шагу чередуются с маленькими романтичными балкончиками с цветами, а за огромными тяжелыми дверями самых невероятных цветов скрываются зеленые внутренние дворики. Словом, все то, что создает знаменитый парижский шарм. Особое обаяние городу придает и философия местных жителей, которая называется «art de vivre» или «joie de vivre» — «искусство жить с удовольствием». Парижане никогда не спешат и четко разделяют работу и личное время. Если работа заканчивается в 6 вечера, то это значит, что ровно в 6 вечера парижанин встанет и уйдет по своим делам. Французы бережно хранят семейные традиции, например, обязательные обеды в кругу семьи. И парижане часто собираются с любимыми и друзьями в ресторанах, просто чтобы посплетничать и весело провести время. Да и в целом горожане отличаются редкой способностью воспринимать жизнь в позитивном ключе. И любые конфликты стремятся свести к шутке, а неудачи рассматривать как положительный опыт. Кроме того, местные жители очень просто относятся к материальным благам. В то время как в одних мегаполисах считается чуть ли не обязательным демонстрировать достаток, богатые парижане умудряются ездить на Феррари так, что этого никто не заметит. Носить самую простую одежду и быть очень легкими в общении, ничем не выдавая своего положения. Французы в целом умеют наслаждаться жизнью, отдыхать и радоваться простым вещам. Им под силу остановить каждодневную суету, забыть о рабочих проблемах и просто провести время с семьей. Или спонтанно сорваться куда-нибудь к океану или в горы только для того, чтобы проветрить голову.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В среду, 22 июля, под председательством президента Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета по национальной безопасности. Участники заседания обсудили актуальные вопросы международной безопасности и их влияние на безопасность Латвии. В частности, в рамках подготовки к выборам в 15-й Сейм Совет рассмотрел ход подготовки, дальнейший график работ и приоритетные задачи по обеспечению проведения выборов. По итогам обсуждения СНБ призвал все ответственные учреждения обеспечить четкие алгоритмы действий на избирательных участках в случае возникновения угрозы воздушному пространству. Совет также пришел к выводу, что подготовка к выборам идет в соответствии с намеченным графиком. Отдельное внимание на заседании было уделено ситуации на восточной границе Латвии, включая миграционное давление и диверсионную активность на латвийско-белорусской границе. После докладов органов государственной безопасности участники СНБ договорились о конкретных мерах, которые Министерство внутренних дел, обороны и иностранных дел должны реализовать совместно со службами безопасности для нормализации ситуации на границе. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделы». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В пятницу, 24 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
6: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
4: The Beatbox.
7: Билеты, билеты-сервис.
8: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма-оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Китайский нефрит.
2: Нефрит для Китая все равно, что, например, изумруды для Колумбии. Практически национальное достояние. С древних времен этот камень считался в Поднебесной особенно ценным, редким и дорогим. Древние китайцы говорили: «Золото имеет цену, нефрит бесценен». И это не только потому, что в самом Китае его практически не добывали, а потому еще, что этому камню приписывались определенные магические свойства. Китайские философы считали, что нефрит воплощает 5 достоинств человеческой души – милосердие, справедливость, мудрость, честность и мужество. Именно поэтому с ним связано множество китайских пословиц и поговорок, описывающих моральные качества человека. Одна из них – «Не отполированный нефрит не сверкает». Несмотря на совсем небольшое количество месторождений нефрита, этот камень был популярен в Китае еще 7-8 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют данные археологов. В разные времена из нефрита изготавливали оружие, орнаменты, ритуальные принадлежности, сосуды и предметы быта. Китайцы считают нефрит своим национальным камнем и в наше время. Кроме того, до сих пор распространено поверье, что изделия из нефрита приносят в дом благополучие. Обширная и разнообразная история китайского нефрита предлагает бескрайний мир для коллекционеров. Широкое хождение в их среде имеют нефритовые изделия династии Мин и Цин. Такие вещи имеют высокую цену, а некоторые — и музейную ценность.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билешу-сервис ОВ.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билешу-сервис».
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
6: Люди ночами.
5: Билеты на FridayTicket.com.

помните, как в воскресенье по телевизору звучала эта музыка? Плавная, загадочная, с нотками сказки. Журавли в небе, страусы в кадре и тот самый голос в эфире «В мире животных». И ты, как загипнотизированный, переставал шелестеть бумажкой от конфеты.

0: Музыка, с которой ассоциируется в мире животных, называлась просто «Алуэт» – «Жаворонок». В исполнении оркестра Поля Мориа она звучала на протяжении 46 лет и стала одной из самых узнаваемых мелодий в СССР и за его пределы. Но что интересно, Мориа ее не сочинил. Он лишь сделал из нее оркестровое произведение, блестяще переодев мелодию в симфонические одежды. Оригинал – французский шлягер в исполнении шансонье Жиля Дрю.
1: Алуэта, алуэта,
0: веселая легкая песенка о птичке, где за мелодией почти не слышно, что она вообще-то рождественская. Да-да, нырнем еще глубже. История уходит в Аргентину. В 1964-м композитор Ариэль Рамирес написал кантату «Навидад Нуэстра» – «Рождество Господне». И в ней была десятая часть – «Паломничество» – душевное, простое произведение о пути Девы Марии по пустыне. Песню исполнила великая Мерседес Соса, и именно тогда Жиль Дрю влюбился в эту мелодию и попросил Пьера де Ланое, автора текстов для Джо Дассена, создать светский французский вариант. Так и появилась новая песня. А в 68-м Поль Мориа, вдохновленный этой мелодией, создает уже версию без слов, только оркестр и только музыка. А в 74-м на телевидении делают заставку с журавлями и страусами и выбирают именно «Алуэт» как фоновую музыку. Мелодия становится визиткой в мире животных. И с тех пор, где бы ты ни услышал первые аккорды, тебе не нужны слова, потому что возвращается то ощущение, будто ты снова ребенок, и в мире все еще есть место чуду.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Большие города.
6: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой или ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования ЛСМЛВ. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятий общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что Литва ищет возможности направить дополнительных пограничников в Латвию для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией. Однако он предложил вместо запрошенных 100 литовских пограничников рассмотреть возможность использования латвийских военнослужащих. Если для решения проблемы действительно нужны 100 человек, то, возможно, латыши сами смогут привлечь свою армию к выполнению задач мирного времени и использовать ее возможности для оказания помощи, отметил министр внутренних дел Литвы. Он подчеркнул, что хотя рассматриваются все возможности помочь соседям, приоритетом остается безопасность границ Литвы. Конечно, хотелось бы, чтобы они и сами делали все возможное, а мы, как государство, вносили свой посильный вклад. Однако мой приоритет как министра – безопасность наших границ и наших жителей, заявил Кателинас. Как уже сообщалось, министр внутренних дел Латвии Янис Домрава на прошлой неделе заявил литовским журналистам, что ожидает большей помощи от соседнего государства и что Литва могла бы направить в Латвию не менее 100 пограничников. В пятницу 24 июля в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: реклама на Радио Мелодия.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss, kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Монны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Законодательство должно обеспечивать одновременно строгий миграционный контроль и привлечение инвестиций в экономику Латвии, заявил президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию вокруг возвращенного им на повторное рассмотрение закона об эмиграции. По словам президента, действовавшая с 2010 года практика привлечения инвестиций путем предоставления временного вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость и другие активы себя исчерпала. Поэтому стране необходима новая политика и новый механизм привлечения инвестиций. Ринкевич сообщил, что бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, чтобы учесть изложенное в обращении президента требование, оценить соразмерность предлагаемых норм и соблюсти интересы экономики, инвесторов и национальной безопасности. Как сообщалось, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. В письме председателю парламента Даги Мерини он отметил, что ко второму чтению было подано 158 предложений. Ринкевич указал, что среди них были предложения, вводящие принципиально новое правовое регулирование, в том числе касающееся права иностранцев получать ВНЖ при осуществлении предусмотренных законом инвестиций в экономику Латвии. По мнению президента, ряд аспектов требует дополнительной оценки со стороны парламента. По мере увеличения ущерба, причиненного ливнями, Талсинская краевая дума рассматривает возможность обратиться с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию, сообщил председатель краевой думы Ансис Берзинш. Он поясняет, что в случае объявления чрезвычайной ситуации самоуправление смогло бы оперативнее ремонтировать размытые дороги, поскольку сейчас этому препятствуют длительные процедуры закупок. Самоуправление готовит обращение в Министерство смарт-управления и регионального развития о компенсации причиненного ущерба и средств на непредвиденные расходы, отметил Берзинш. Как сообщалось, в понедельник 20 июля количество осадков в Талсинском крае превысило 74 миллиметра. В результате сильных ливней была прорвана плотина Дурсубского мельничного водохранилища, затоплена прилегающая территория и размыто несколько участков дорог, в том числе региональные дороги Юрмала-Талси. Также были затоплены общественные здания в Талси и Пастенде. В пятницу 24 июля в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Норстат Латвия, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования ЛСМЛВ. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятия общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. В пятницу 24 июля в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В связи с увеличением ущерба, причиненного ливнями, самоуправление Талсинского края рассматривает возможность подать запрос об объявлении чрезвычайной ситуации, сообщил председатель Краевой думы Ансис Берзинш. По его словам, режим чрезвычайной ситуации позволит самоуправлению оперативнее восстанавливать размытые дороги, поскольку сейчас этот процесс затруднен длительными процедурами государственных закупок. Кроме того, самоуправление готовит заявку в Министерство умного управления и регионального развития о выделении средств из программы на непредвиденные расходы для компенсации причиненного ущерба. Тем временем специалисты самоуправления продолжают обследовать объекты, пострадавшие от ливней. Со второй половины дня вторника уровень воды повысился в нижнем течении реки Дурсупе, ближе к озеру Энгурес. Вода не уходит быстро. Размыв продолжается, затапливая поля. К внеочередному заседанию комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправлений самоуправление готовит расчеты ущерба, нанесенного ливнями, а также перечень первоочередных работ. В ближайшие дни объем разрушений еще может увеличиться, отметил Берзинш. Из-за повреждений, вызванных сильными осадками, в Валтгалской волости закрыты участки муниципальных дорог Гамбия, Поле, Межмуйжа и Озалы, Кукури. После посещения Талсинского края вместе с министром земледелия Улдисом Аугулисом председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления Олег Буров созвал внеочередное заседание комиссии для обсуждения ликвидации последствий ливней. Оно состоится в четверг, 23 июля в 13:30. По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии. В Эстонии 54,9%, в Латвии 44,2%, в Литве 43,7%. Наименьшая в Румынии 1,7%, в Греции 4,2%, в Испании 4,9%. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отмечает руководитель по развитию бизнеса CVmarket.lv Кристапс Колосов. С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности, опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростата в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам Колосова, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором. Латвийской авиакомпании Air Baltic необходимо привлечь такого стратегического инвестора, который дал бы уверенность в том, что компания не будет каждый год просить деньги налогоплательщиков, заявил в среду на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что авиакомпания стратегически важна для Латвии, и Air Baltic нужно дать все возможности для работы, однако общество должно быть информировано, будет ли предоставлена такая возможность или нет. Премьер выразил недовольство существующей практикой, когда в последний момент запрашивается доза государственных денег, происходит инъекция, и компания продолжает работать. По мнению премьер-министра, должен быть четкий ответ, может ли Air Baltic продолжать работу с упорядоченными финансами или нет. По мнению Кулбергса, необходимо привлечь инвестора, который дал бы уверенность в жизнеспособности компании без государственного финансирования. Премьер-министр выразил надежду, что в скором времени сможет говорить об этом вопросе гораздо более открыто и подробно. В Риге начались работы по строительству нескольких новых светофорных объектов, которые должны повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения. Новые светофоры строят на перекрестке улиц Пернавас и Варну. Ими оборудуют существующий пешеходный переход у улицы Варну, а также обустроят новый регулируемый пешеходный переход у улицы Ата. Кроме того, новый пешеходный светофор установят на перекрестке бульвара Калпака и улицы Независимости Украины. Одновременно продолжается реконструкция светофорного объекта на перекрестке Улманя-Гатве и Виенибас-Гатве. После завершения работы здесь улучшится организация дорожного движения и повысится безопасность всех его участников. Строительство новых и модернизация существующих светофорных объектов ведутся для повышения безопасности дорожного движения, улучшения условий для пешеходов и более эффективной организации транспортных потоков. Регулируемые перекрестки и пешеходные переходы позволяют сделать движение транспорта и пешеходов безопаснее, снижая риск дорожно-транспортных происшествий. В 10 классы школ Рижского самоуправления на данный момент приняты 3818 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 160 претендентов подтвердили приглашение. В настоящее время в 10 классах рижских муниципальных школ доступно приблизительно 176 свободных мест. Их число постоянно меняется, так как часть учеников решает продолжить обучение в других учебных заведениях. Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. В этом году на обучение в 10 классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика, свидетельствует обобщенная самоуправлением информация. Всего получено 41 581 заявка, или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. Несмотря на то, что в Латвии тысячи детей остаются вне семейного ухода, число приемных семей сокращается. Развеять стереотипы и побудить людей стать для ребенка, оставшегося без попечения родителей, важным и надежным взрослым, такую цель Министерство благосостояния ставит перед новой информационной кампанией «Подарите детям любящую семью». Министерство создало специальный короткий тест, после заполнения которого можно узнать, какой способ поддержки или принятия ребенка в семью может быть наиболее подходящим для вас. Число приемных семей сокращается, потому что они стареют, а молодые, к сожалению, пока не готовы принимать детей в семью. С прошлого года мы значительно увеличили финансовую поддержку приемным семьям, сообщила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния Зита Велдзе. Станет ли это достаточной мотивацией для молодых семей, чтобы они решились взять в семью ребенка? Допускаю, что ситуация в стране бывает нестабильной. Нет полной уверенности в том, что жилье будет достаточно большим, чтобы принять ребенка. Смогу ли я о нем позаботиться? Мы слышим, что у детей бывают разные тяжелые проблемы с поведением, зависимости, перечислила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния. Глава Центра поддержки ТИЛЦ Каспер Прусис отмечает, что часть опасений могут быть вполне обоснованными. Людей, которые рассматривают возможность стать опекуном, приемной или гостевой семьей, или усыновителями, призывают обращаться к специалистам, чтобы детально обсудить свои сомнения и получить доступную поддержку. Для тех детей, кто находится в детских домах, это вопрос качества жизни. Очень важный вопрос качества жизни. Они не смогут жить качественно, если не испытают, что такое семейная среда. Для них это критически важно. Это не просто пластырь, который мы приложили. Вот ты разбил коленку, поможем тебе. Это критически важная, базовая потребность, что у них есть надежный и самостоятельный взрослый человек в жизни, подчеркнул Прусис. Более 5000 детей в Латвии находятся вне семьи. При этом, если в 2024 году в стране было 686 приемных семей, то в 2025 году уже 654. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что Литва ищет возможности направить дополнительных пограничников в Латвию для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией. Однако он предложил вместо запрошенных 100 литовских пограничников рассмотреть возможность использования латвийских военнослужащих. Если для решения проблемы действительно нужны 100 человек, то, возможно, латыши сами смогут привлечь свою армию к выполнению задач мирного времени и использовать ее возможности для оказания помощи. проще, отметил министр внутренних дел Литвы. Он подчеркнул, что хотя рассматриваются все возможности помочь соседям, приоритетом остается безопасность границ Литвы. Конечно, хотелось бы, чтобы они и сами делали все возможное, а мы, как государство, вносили свой посильный вклад. Однако мой приоритет как министра – безопасность наших границ и наших жителей, заявил Катылинас. Как уже сообщалось, министр внутренних дел Латвии Янис Домрава на прошлой неделе заявил литовским журналистам, что ожидает большей помощи от соседнего государства и что Литва могла бы направить в Латвию не менее 100 пограничников. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделы». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Законодательство должно обеспечивать одновременно строгий миграционный контроль и привлечение инвестиций в экономику Латвии, заявил президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию вокруг возвращенного им на повторное рассмотрение закона об эмиграции. По словам президента, действовавшая с 2010 года практика привлечения инвестиций путем предоставления временного вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость и другие активы себя исчерпала. Поэтому стране необходима новая политика и новый механизм привлечения инвестиций. Ринкевич сообщил, что бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, чтобы учесть изложенное в обращении президента требования, оценить соразмерность предлагаемых норм и соблюсти интересы экономики, инвесторов и национальной безопасности. Как сообщалось, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. В письме председателю парламента Дэги Мерини он отметил, что ко второму чтению было подано 158 предложений. Ринкевич указал, что среди них были предложения, вводящие принципиально новое правовое регулирование, в том числе касающееся права иностранцев получать ВНЖ при осуществлении предусмотренных законом инвестиций в экономику Латвии. По мнению президента, ряд аспектов требует дополнительной оценки со стороны парламента. По мере увеличения ущерба, причиненного ливнями, Талсинская краевая дума рассматривает возможность обратиться с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию, сообщил председатель краевой думы Ансис Берзинш. Он поясняет, что в случае объявления чрезвычайной ситуации самоуправление смогло бы оперативнее ремонтировать размытые дороги, поскольку сейчас этому препятствуют длительные процедуры закупок. Самоуправление готовит обращение в Министерство смарт-управления и регионального развития о компенсации причиненного ущерба и средств на непредвиденные расходы, отметил Берзинш. Как сообщалось, в понедельник 20 июля количество осадков в Талсинском крае превысило 74 мм. В результате сильных ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного водохранилища, затоплена прилегающая территория и размыто несколько участков дорог, в том числе региональные дороги Юрмала-Талси. Также были затоплены общественные здания в Талси и Пастенде. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования ЛСМЛВ. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятия общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. В среду 22 июля под председательством президента Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета по национальной безопасности. Участники заседания обсудили актуальные вопросы международной безопасности и их влияние на безопасность Латвии. В частности, в рамках подготовки к выборам в 15-й Сейм Совет рассмотрел ход подготовки, дальнейший график работ и приоритетные задачи по обеспечению проведения выборов. По итогам обсуждения СНБ призвал все ответственные учреждения обеспечить четкие алгоритмы действий на избирательных участках в случае возникновения угрозы воздушному пространству. Совет также пришел к выводу, что подготовка к выборам идет в соответствии с намеченным графиком. Отдельное внимание на заседании было уделено ситуации на восточной границе Латвии, включая миграционное давление и диверсионную активность на латвийско-белорусской границе. После докладов органов государственной безопасности участники СНБ договорились о конкретных мерах, которые Министерство внутренних дел, обороны и иностранных дел должны реализовать совместно со службами безопасности для нормализации ситуации на границе. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Норстат Латвия, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Самоуправление Вентспилсского края подготовило заявку в Министерство умного управления регионального развития с просьбой к государству выделить 50 тысяч евро и средств на непредвиденные случаи на ремонт муниципальных дорог, поврежденных ливнями. В заявлении говорится, что на этой неделе менее чем за 12 часов количество осадков достигло 80 миллиметров. В результате 4 муниципальным дорогам были нанесены существенные и необратимые повреждения. Дороги прорваны, на них образовались размывы. В начале недели в Курземе из-за сильных ливней были размыты и прорваны многие участки дорог. Талсинский край подсчитал, что там на восстановление дорог потребуется около 500 000 евро. По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии. В Эстонии 54,9%, в Латвии 44,2%, в Литве 43,7%. Наименьшая в Румынии 1,7%, в Греции 4,2%, в Испании 4,9%. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отмечает руководитель по развитию бизнеса CVmarket.lv Кристапс Колосов. С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности, опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростата в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам Колосова, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором. Восстановление газона стадиона Даугава в Лиепае, поврежденного во время концерта группы «Брайнсторм», обойдется примерно в 16 тысяч евро. Руководство группы подчеркивает, что погодные условия во время строительства и демонтажа концертных сооружений были неблагоприятными, а газон стадиона со стороны сцены был поврежден из-за сильного дождя. Руководство группы также отмечает, что эксперты оценили состояние газона стадиона, разработан план его восстановления, и менее чем через месяц спортсмены, оставшиеся без этого спортивного поля в середине футбольного сезона, смогут вернуться на лиепайский стадион Даугава. Официальная страховая компания группы намерена компенсировать расходы, связанные с восстановлением газона. Предполагается, что работы на стадионе будут завершены таким образом, чтобы футболисты смогли вернуться на поле в конце августа. Программа празднования 825-летия Риги «Рижского лета» обойдется самоуправлению в 1 миллион 600 тысяч евро, заявил в четверг на пресс-конференции мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. По его словам, будут масштабные мероприятия, которые привлекут много посетителей. По оценкам в общей сложности, 45 мероприятий посетят не менее 200 тысяч человек. В том числе будут привлекаться и иностранные туристы. На протяжении как минимум полугода на международных мероприятиях, в которых участвует мэр и их участников, приглашают на праздник Риги. Мэр не стал прогнозировать, какое количество туристов может посетить праздник. Одним из фаворитов определенно станет кульминация праздника 15 августа, когда запланирована очень обширная программа. Празднование 825-летия Риги этим летом начнется 1 августа, и праздничные мероприятия будут проходить весь месяц. Запланированы праздники в микрорайонах, будут музыкальные парки, празднование дня рождения Риги на набережной 11 ноября и другие мероприятия. Праздничные мероприятия будут проходить и по вечерам в будние дни. Например, музыкальные парки запланированы на 6, 13, 20 и 27 августа. Государственная полиция прекратила уголовный процесс о якобы совершенном мигрантами сексуальном домогательстве к женщине в центре Риги. Кроме того, стражи порядка оценят, не имело ли место в этом случае введение общества в заблуждение. В рамках расследуемого госполиции уголовного процесса, начатого в связи с опубликованной 27 июня в соцсети информацией о якобы имевшем место нападении мигрантов на женщину в центре Риги, следствие завершено и констатировано, что преступления не было, сообщили в госполиции. Изначально по поводу произошедшего никто в госполицию не обращался, и только после того, как дело получило общественный резонанс, сотрудники полиции пришли к женщине, и было получено официальное заявление о возбуждении уголовного дела в соответствии с разделом Уголовного закона о преступных деяниях против нравственности и половой неприкосновенности. Для выяснения обстоятельств произошедшего под надзором прокуратуры были проведены следственные оперативные действия, в том числе изъяты и просмотрены доступные в городской среде видеозаписи, проанализировано и проверена вся полученная в ходе следствия информация, однако указанные женщиной обстоятельства совершения действий сексуального характера не подтвердились. В связи с этим 21 июля было принято решение о прекращении уголовного процесса и одновременно начата ведомственная проверка о возможной даче заведомо ложных показаний и введении общества в заблуждение. Госполиция напоминает, что пост в соцсетях не приравнивается к официальному заявлению в государственную полицию и никоим образом не способствует общей общественной безопасности, общественному порядку и справедливому правовому урегулированию. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что Литва ищет возможности направить дополнительных пограничников в Латвию для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией. Однако он предложил вместо запрошенных 100 литовских пограничников рассмотреть и возможность использования латвийских военнослужащих. Если для решения проблемы действительно нужны 100 человек, то, возможно, латыши сами смогут привлечь свою армию к выполнению задач мирного времени и использовать ее возможности для оказания помощи, отметил министр внутренних дел Литвы. Он подчеркнул, что хотя рассматриваются все возможности помочь соседям, приоритетом остается безопасность границ Литвы. «Конечно, хотелось бы, чтобы они и сами делали все возможное, а мы, как государство, вносили свой посильный вклад. Однако мой приоритет как министра – безопасность наших границ и наших жителей», – заявил Кателинас. Как уже сообщалось, министр внутренних дел Латвии Янис Домрава на прошлой неделе заявил литовским журналистам, что ожидает большей помощи от соседнего государства и что Литва могла бы направить в Латвию не менее 100 пограничников. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Законодательство должно обеспечивать одновременно строгий миграционный контроль и привлечение инвестиций в экономику Латвии, заявил президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию вокруг возвращенного им на повторное рассмотрение закона об эмиграции. По словам президента, действовавшая с 2010 года практика привлечения инвестиций путем предоставления временного вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость и другие активы себя исчерпала. Поэтому стране необходима новая политика и новый механизм привлечения инвестиций. Ринкевич сообщил, что бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, чтобы учесть изложенное в обращении президента требования, оценить соразмерность предлагаемых норм и соблюсти интересы экономики, инвесторов и национальной безопасности. Как сообщалось, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. В письме председателю парламента Дэги Мерини он отметил, что ко второму чтению было подано 158 предложений. Ринкевич указал, что среди них были предложения, вводящие принципиально новое правовое регулирование, в том числе касающееся права иностранцев получать ВНЖ при осуществлении предусмотренных законом инвестиций в экономику Латвии. По мнению президента, ряд аспектов требует дополнительной оценки со стороны парламента. По мере увеличения ущерба, причиненного ливнями, Талсинская краевая дума рассматривает возможность обратиться с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию, сообщил председатель краевой думы Ансис Берзинш. Он поясняет, что в случае объявления чрезвычайной ситуации самоуправление смогло бы оперативнее ремонтировать размытые дороги, поскольку сейчас этому препятствуют длительные процедуры закупок. Самоуправление готовит обращение в Министерство смарт-управления и регионального развития о компенсации причиненного ущерба и средств на непредвиденные расходы, отметил Берзинш. Как сообщалось, в понедельник 20 июля количество осадков в Талсинском крае превысило 74 мм. В результате сильных ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного водохранилища, затоплена прилегающая территория и размыто несколько участков дорог, в том числе региональные дороги Юрмала-Талси. Также были затоплены общественные здания в Талси и Пастенде. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования LSMLV. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятия общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. В среду 22 июля под председательством президента Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета по национальной безопасности. Участники заседания обсудили актуальные вопросы международной безопасности и их влияние на безопасность Латвии. В частности, в рамках подготовки к выборам в 15-й Сейм Совет рассмотрел ход подготовки, дальнейший график работ и приоритетные задачи по обеспечению проведения выборов. По итогам обсуждения СНБ призвал все ответственные учреждения обеспечить четкие алгоритмы действий на избирательных участках в случае возникновения угрозы воздушному пространству. Совет также пришел к выводу, что подготовка к выборам идет в соответствии с намеченным графиком. Отдельное внимание на заседании было уделено ситуации на восточной границе Латвии, включая миграционное давление и диверсионную активность на латвийско-белорусской границе. После докладов органов государственной безопасности участники СНБ договорились о конкретных мерах, которые Министерство внутренних дел, обороны и иностранных дел должны реализовать совместно со службами безопасности для нормализации ситуации на границе. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Norstat Latvia, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается

Среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В связи с увеличением ущерба, причиненного ливнями, самоуправление Талсинского края рассматривает возможность подать запрос об объявлении чрезвычайной ситуации, сообщил председатель Краевой думы Ансис Берзинш. По его словам, режим чрезвычайной ситуации позволит самоуправлению оперативнее восстанавливать размытые дороги, поскольку сейчас этот процесс затруднен длительными процедурами государственных закупок. Кроме того, самоуправление готовит заявку в Министерство умного управления и регионального развития о выделении средств с программы на непредвиденные расходы для компенсации причиненного ущерба. Тем временем специалисты самоуправления продолжают обследовать объекты, пострадавшие от ливней. Со второй половины дня вторника уровень воды повысился в нижнем течении реки Дурсупе, ближе к озеру Энгурес. Вода не уходит быстро. Размыв продолжается, затапливая поля. К внеочередному заседанию комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправлений самоуправление готовит расчеты ущерба, нанесенного ливнями, а также перечень первоочередных работ. В ближайшие дни объем разрушений еще может увеличиться, отметил Берзинш. Из-за повреждений, вызванных сильными осадками, в Валтгалской волости закрыты участки муниципальных дорог Гамбия, Поле, Межмуйжа и Озалы, Кукури. После посещения Талсинского края вместе с министром земледелия Улдисом Аугулисом председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления Олег Буров созвал внеочередное заседание комиссии для обсуждения ликвидации последствий ливней. Оно состоится в четверг, 23 июля в 13:30. По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии. В Эстонии 54,9%, в Латвии 44,2%, в Литве 43,7%. Наименьшая в Румынии 1,7%, в Греции 4,2%, в Испании 4,9%. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсионеры